Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Рекорд реклама.
1: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
2: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.

Масло, масло, масло, масло, меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru. Рекорд.

В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Каждая реклама.
1: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Ватур Моторос».
4: Дэнс лето
5: на рекорде.

радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Record. Реклама.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич? Сколько это вообще стоит?
0: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честный застройщик.рф.

0: Концерт, дискотеку, любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
2: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
3: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Теннет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Теннет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Теннет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Топ IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
8: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
1: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
3: Рекорд.

0: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68». Месяц жарких скидок в «Диалог Авто». Только в июле. При посещении автосалона и покупке «Хавейл» или «Чанган» дарим гарантированную доп-выгоду 100 тысяч рублей. Успейте за своей выгодой на «Хавейл» и «Чанган» в «Диалог Авто». Горьковское шоссе 47, корпус 1. Не оферта. Акция действует, пока автомобиль есть в наличии. Подробности в автосалоне.
1: Представьте дом, в котором хочется жить. Где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «Союзный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Папа, еще круг!
4: А я на боулинг.
5: Мам, я в игровые автоматы.
6: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
7: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
8: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
9: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-319-038-6+.
10: Реклама в Казани 554-20.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: Доброе утро, всем привет, друзья, 7.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени, вы каперы, мы начинаем.
3: Всем прекрасного начала дня и, слава тебе, Господи, завершение этой рабочей недели.
2: Выдохнул, да?
3: Конечно, пятничка, она, ну, я уже говорил это несколько раз, она так ласкает ухо.
2: Ну, прекрасно.
3: Пятница.
2: АСМР решил устроить, да, утро?
3: Я себе каждое утро его устраиваю. А, подожди, АСМР это что?
2: Не важно.
3: Чтобы я не перепутал.
2: Не важно, потом расскажу. Друзья, два гороскопа у нас впереди. Также у нас рубрика «Я в эфире» с вашими голосовыми сообщениями. Скоро скажем, что делать. Тема будет тоже. Также технолог от Фила у нас сегодня. Узнаем все самое актуальное. What Fact расскажем в двойном размере. Сыграем с девчонками. Игрушка-полиглотка у нас за приз.

0: А растворимый — это не тот, да?
1: Ну, он, говорят, чуть-чуть хуже.
0: Я всегда думал, что растворимый — это пыль от того.
1: Ну, да. Прах, прах нужного кофе.
0: День заглядывания в будущее сегодня. Вот такой еще праздник.
1: Эх, пойду посмотрю куда-нибудь.
0: День флорист. 17 лет как празднуется.
1: Флористы — это те, кто занимается цветами.
0: Все верно, букетики собирают. Народный день подарков.
1: Ой, я знаю одного человека, спасибо за подарок.
0: День кадастрового инженера, 18 лет как празднуется. День горячего песка, именно горячего.
1: Да что ж такое-то? Что ж праздновать-то?
0: День частного сыщика, например, можно отпраздновать. Кстати, частные сыщики, распространены они у нас вообще в стране или нет?
1: Ну, в сериалах есть постоянно. Я наняла частного сыщика, я знаю,
0: что... В сериалах много что есть. День забвения сегодня, ну какой замечательный.
1: Ну, сегодня не мы празднуем эти праздники.
0: Так, пора определиться. На рубрику «Я в эфире» что-нибудь голосовыми размяться нам, да?
1: Какой вы бодрящий, какой вы цветочек, либо какой бодрящий напиток.
0: Напиток.
1: Какой вы песочек.
0: А про будущее тебя ничего не навеяло?
1: Кто, что вы из будущего? Сергей, ничего. Доллар по 30.
0: Это из прошлого, день прошлого.
1: Мы будем надеяться, что это еще и из будущего.
0: Подарок, может быть.
1: Какой вы подарок?
0: Конечно. Какой вы подарок? Почему с этого вы бы не начать наше утро?
1: Хорошо, давай.
0: Почему вы подарок этим утром? Голосовыми нам запишите в чат мобильного приложения Рекорда, а вейкаперы мы начинаем.
2: Вейкаперы. На Рекорде.

0: вейкаперы. Гороскоп на сегодня.
1: На 24 июля сейчас.
2: Овны, сегодня вам будет мила любая компания.
1: Тельцы, сегодняшние события следует воспринимать серьезно, даже если они вызывают у вас приступы неудержимого хохота.
2: Близнецы, сегодня вам стоит быть избирательным в темах для разговоров.
1: А раки, сегодня вам нигде не стоит появляться без предупреждения.
2: Львы, сегодня хороший день для принятия ответственных решений.
1: Девы, сегодня вас посетит несколько игривое настроение.
2: Весы, возможно, вам сегодня предстоит довольно длительная поездка.
1: Скорпионы, вам же сегодня следует быть несколько более спокойным и уравновешенным.
2: Стрельцы, сегодня большую роль будут играть разного рода случайности.
1: Козероги, сегодняшний день вам стоит посвятить трудам физическим.
2: Водолеи, сегодня на то, как будут развиваться события, влияние окажут дела давно минувших дней.
1: Рыбы, сегодня вы будете в наилучшей форме. Все у вас будет сегодня получаться. Всем хорошего дня, друзья.
0: Сайт radiorecord.ru – это семейство лучших танцевальных радиостанций на любой вкус. Наши кураторы ежедневно доставляют туда только лучшую музыку. Radiorecord.ru – заточен под вас и ваш смартфон. Рекорд. Реклама.
3: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNES и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа

0: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
1: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальная музыка, как чемпионат мира по футболу, способна объединять людей движением и собирать полные стадионы.
1: Dance. Dance лето.
2: На рекорде. Yeah.

0: Викапери. Ваши голосовые ждем в чат нашего мобильного приложения Рекорда. Какой вы подарок или почему вы утром подарок сегодня? Записывайте. Стас, плакать можно на работе. Это нормально, это полезно.
1: А что ты мне-то об этом говоришь?
0: Я тебе, в принципе, говорю, что это ученые решили подтвердить. И они говорят, что плакать на работе — это полезно, это помогает снять напряжение, эмоциональную разгрузиться. А специалистам советуют начальству не спешить останавливать плачущего человека. Они говорят, ну так он выплескивает энергию,
1: я
0: эмоции.
1: Правильно понимаю? То есть если я кого-то заставлю заплакать на работе, так, то я ему помогаю?
0: Если ты доведешь кого-то
1: до слез,
0: и он заплачет, он будет прав.
1: Не, вот такая история. А я-то буду прав?
0: Ты нет.
1: Почему? Ну, я же помог.
0: Потому что тогда так себе человечек, если ты довел кого-то до слез.
1: Не, ну ты тоже говори те вещи, которые я не знаю, да? Так себе человечек. Но я еще раз говорю, я помогу или нет?
0: Нет.
1: У меня просто есть план.
0: Нет.
1: Доведение до слез.
0: Вот, человечный руководитель, они так и написали, это специалисты, может войти в ситуацию и по-настоящему услышать своего работягу. И, конечно, вот по итогу повысить, снизить нагрузку и так далее. Исследования говорят, что если плакать на работе, то именно так оно и будет.
1: Повысить нагрузку?
0: Снизить нагрузку, повысить человека.
1: Повысить? За что? Каждый второй сейчас будет приходить. И в слезах, в соплях вот эти. А есть значение, как сильно я рыдаю на работе и какое меня ждет повышение?
0: Пока такой градации нет.
1: То есть слезящиеся глаза — это ну-ну-ну, выпей кофе. Потекла слеза — ну, это пятихаточка в конце месяца.
0: Да-да-да.
1: Когда она взрыт уже, вот это, знаешь, с булькающими...
0: Иди
1: вот
0: обниму.
1: Иди обниму, теперь ты начальник.
0: Представляешь, у начальника тоже все плохо. Он сидит ревет. Ты сидишь ревешь, потому что все плохо. Весь отдел сидит ревет.
1: И новенький приходит, да, просто потоп. И он такой, я, пожалуй, в другую компанию.
2: Нет, проходи, мы тебя ждали. Вейкаперы. На Рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Сергей Лавров и Марко Рубио провели переговоры в Маниле, которые продлились более получаса. Стороны обсудили широкий круг двухсторонних и международных вопросов. Во время разговора об украинском конфликте Лавров заявил о недопустимости дальнейших поставок вооружений Украине. На базе госуслуг планируют создать цифровую экосистему с собственной социальной сетью, агрегатором событий и семейными чатами. По данным СМИ, новая платформа сможет объединить государственные и социальные сервисы, а эксперты отметили, что это также откроет бизнесу доступ к большой аудитории пользователей с подтвержденной личностью и понятными жизненными потребностями. Послы стран ЕС согласовали 21-й пакет санкций против России. По словам Урсулы фон дер Ляйен, новые ограничения затронули российский банковский сектор, криптовалютные компании и нефтяную отрасль, а также предусматривают заморозку потолка цен на российскую нефть на год. При этом, по данным СМИ, итоговый пакет оказался значительно мягче первоначальных предложений, и компаниям временно разрешили перевозить российские СПГ в третьи страны. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд, фестиваль «Трансмиссия», возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста: Ронски Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября – Москва, Вики и Стадиум. 7 ноября – Санкт-Петербург, Temple of Deer, «Трансмиссия», «Портал». Внимание, успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте Радио Рекорд 18+. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. От содействия до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 миллионов 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
6: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте лента.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet. Tenet легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится. Цена на модель.

0: А мы ваши голосовые слушать будем прямо сейчас. Какой вы подарок? Почему вы подарок? Да? Что за подарок?
1: Я подарок на Новый год.
0: Да? А что в тебе запаковано?
1: Я, значит, ты меня долго распаковываешь, такую большую коробку, а там такой маленький сюрприз.
2: А, я подумал, что ты в мешке у деда.
1: Не-не, это как женщина с изюмом. Что в мешке у деда? В мешке у деда заяц.
0: Женщина с изюмом. Я первый раз слышу. Это что-то завуалированное?
1: С изюминкой.
2: С изюминкой.
0: Прям так. Юлия, с нее начнем.
3: Доброе утро, вейкаперы. Я вам честно скажу, я не подарок.
0: Зато честно, этим утром.
1: Кстати,
0: знаете,
1: я тоже. Юль, давай дружить.
0: Елена.
4: Доброе утро, страна, доброе утро, вейкаперы. А я сегодня подарок, да потому что пятница, наконец-то. Слава тебе, Господи, мы дождались этого дня. Все, выходные. Больше не колымлю. Эти два выходные хочу провести дома с семьей.
0: Так насколько радостное, насколько правдивое искреннее сообщение голосовое.
2: Это посмотри. Великолепно, это вот мед в уши.
0: Серго.
5: Привет, вейкаперы. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Я не знаю, почему я подарок, но с уверенностью могу сказать, лучший пятничный подарок – это вейкаперы в эфире. Всем хорошего дня и настроения. Предстоящих
0: выходных. Мед.
1: Предстоящих выходных и ушел одной ногой в выходные.
2: А вы в курсе, что это, скорее всего, сигналка на заднем плане?
0: Слышали, да? Я не слышал голосовое Ленуськи, но она его только что прислала. Давайте рискнем.
1: Давайте.
6: Доброе утро.
0: Привет.
6: Я не знаю, что за тема, я все пропустила. Так. Пожалуйста, благословите меня на сбежать с работы на 2 часа пораньше.
0: Да, на здоровье.
2: У тебя все получится.
0: Можешь не ходить даже.
7: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП Рыбакин Илья Юрьевич.

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адарадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк! Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радости. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Битмейкеры представляют рубрика «Техноблок».
1: Всем большой привет, друзья, это Фил, честный техноблог, вейкаперы, вам тоже большой привет. Давайте расскажу, что интересного произошло в мире гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Ну, эта неделя посвящена компании Samsung, потому что состоялась большая презентация Galaxy Unpacked 2026. Я, кстати, в ней принимал участие и вел стрим. Так вот, компания Samsung представила аж целых 6 новых устройств. Во-первых, это Galaxy Z Fold 8, новый складной смартфон, и он необычной формы, он, знаете, такой в виде, ну, на паспорт, короче, похож. Соотношение основного экрана 4 к 3. Легкий, тонкий, компактный и очень удобный. Теперь появился новый игрок Galaxy Z Fold 8 Ultra, но по сути Ultra это просто прошлогодний Galaxy Z Fold 7. Это основная версия, она большая, здесь и камера на 200 мегапикселей, и телевичок, и, конечно же, внутри Snapdragon 8 Elite Gen 5. А также обновили Galaxy Z Flip 8, это, так сказать, раскладушка на Exynos 26200, основная камера и сверхширик на 50 мегапикселей. Часы представили новые, Galaxy Watch 9, это базовые часы серии. Там новый процессор теперь, Snapdragon VR Elite, и более емкий аккумулятор и продвинутые метрики. А также обновилась ультра-версия часов самсунговских Galaxy Watch Ultra 2. Это уже титановый флагман для экстремального спорта с новым аккумулятором в 800 мАч. Появилась функция дайвинга, дисплей очень яркий 5000 нит и защита от ударов Miloso D810H. Также показали новый гаджет под названием «Умные очки». Да, Galaxy Glasses. Первые умные часы от Samsung, работают на платформе Android XR, и очень хочется их протестировать. А вот цены, честно говоря, кусаются. Z Flip 8 начинается от 105 тысяч рублей. Galaxy Z Fold 8 — это 150 тысяч рублей. А самый дорогой Galaxy Z Fold 8 Ultra начинается от 170 и улетает в 250 тысяч за версию на 16,1 терабайт. Samsung, кстати, вместе со складными новинками и показала функцию Smart Switch нового поколения. Это специальное приложение, которое помогает переходить с одних устройств на другие, переносить все данные. Так вот, там максимальная адаптация для того, чтобы вы, например, с вашего айфона перешли на Samsung. Теперь для перехода на iOS достаточно просто отсканировать QR-код на экране. Дальше запускается беспроводная передача, и все ваши данные с айфона вытекают на Samsung. В современных реалиях это может быть даже очень полезно. Что еще интересного на неделе было? Рассекречен новый флагман Nubia Navy X Ultra. На всемирной конференции в Шанхае утекли ключевые параметры грядущего смартфона. Плоский экран, разрешение 1.5К, частота 144 Гц. Тройная камера и, конечно же, крутой процессор. А вот что касается российского Рустора, он преодолел отметку в 3 миллиарда скачиваний. Согласно свежему отчету за неделю, отечественный магазин приложений показал резкий рост активности. Поисковые запросы по сервисам ВК выросли в 1.5 раза, а общая ежемесячная аудитория достигла 68 миллионов. Здесь в целом все понятно, потому что сервисы ВК сначала выпилили из App Store для всех айфонов и выпилили из Google Play. Все это связано, конечно же, с санкциями. А также известный портал Gizmo China назвал 7 лучших камер на телефонах июля 2026 года. На первом месте это Vivo X300 Ultra. В России, кстати, официально продается. На втором месте Oppo Find X9 Ultra. В России тоже официально продается. iPhone 17 Pro в России тоже продается не очень официально. Galaxy S26 Ultra тоже продается в России. Далее идет Xiaomi 17 Ultra и Google Pixel 10 Pro XL. Кстати, напомню, что 11-й Google Pixel будет представлен совсем скоро, 12 августа. Я, кстати, 12 августа буду в Китае на презентации смартфона от компании Honor. Так что я вам все обязательно расскажу. И это все самые интересные новости из мира гаджетов и технологий за прошедшую неделю. Мы с вами традиционно не прощаемся, потому что примерно через час я буду отвечать на ваш вопрос, который вы сейчас можете накидать сюда при помощи приложения Radio Record. Поэтому, если вы задумывались о новой раскладушке от Samsung, а может быть, вы хотите приобрести настоящий смартфон от Google под названием Pixel, или новые часики, или наушники, или у вас вообще просто 2000 рублей, вам надо купить хороший фитнес-трекер, любые вопросы при помощи приложения Radio Record закидывайте, на самые интересные через час ответим.
0: Техноблог. По пятницам. В вейкаперах. На рекорде.

0: рэперы на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 8.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени прямо сейчас.
3: В этом часе, друзья, мы играем. Для того, чтобы поиграть, играют у нас сегодня девчоночки. Что важно? Иметь приложение «Радио Рекорд» и чат.
2: И незнание языков каких-то.
3: Незнание,
2: на которых мы будем разговаривать.
3: Если вы говорите на множестве иностранных языков, отбой.
2: Слониха в Таиланде. А это ничто не завуалировано, реальная слониха одолжила у работника грабли, чтобы почесать себе спину, но потом вежливо их вернула. Вот такой видос мы нашли, вирусный, прикольный, кстати. Посмотрите в наших социальных сетях. Кто любит умиляться котиком, может поумиляться слонихом этим утром.
4: А что, ему было сложно почесать ей?
2: Да, почему? Она не просила.
3: Она
4: почему женщина сама?
3: Сама
4: должна все делать?
2: В общем, мы будем обсуждать тему достаточно простую, что вас одалживали, но так и не вернули. То есть не как слониха.
3: Но она-то вернула, да?
2: Она вернула. А мы будем про тех, кто нам ничего не вернули. Итак, поехали. Мой список. Искусственная елка. Паша.
3: Мне не вернули?
2: Искусственную елку не вернули.
3: Паша.
4: Или это ты не вернул?
2: Нет, нет. Просто друганя мой.
3: Обратись к нему еще раз. Паша, верни елку.
2: Он поймет. Марина не вернула мне бензопилу. У меня была бензопила, я вам говорил?
3: Возможно, была. Марина балуется.
4: Возможно, Марина в розыске.
2: Возможно. Так, Nokia 6300, я помню, мне одолжили еще в университете. Одногруппник, не вернули.
4: Люди какие-то в подворотне одолжили.
2: Не, они бы взяли.
4: Да, в залог оставили мне 2 фингала. Готов вот. Вернуть.
2: Игру Гена Неизвестных одолжил у меня еще в школе, в начальном классе. Так и не вернул на Сегу, я помню.
4: Слушай, а что же мы можем сделать? Он Неизвестных. Как мы его найдем?
2: В общем, это мой топ.
3: Мне стыдно признаться, но я должна отдать книгу. Друг у меня есть клоун, и я ему должна книгу про клоунов. Взяла у него почитать. Она у меня стоит на самом видном месте, чтобы когда я еду встречаться с друзьями, я должна ее взять. Но я каждый раз ее не беру.
2: Именно поэтому ты долго так не звала человека в гости? Потому
3: почему?
2: Что
3: он стоит, самое прикольное, приезжал, что он за это все время раза три был в гостях, и я все равно забываю ее отдать. Стоит на видном месте.
2: Уж подарил уже.
4: Нет, потому что она очень важна. Стоит на видном месте, когда его нет в гостях.
3: Нет.
4: Как только он приходит в гости,
2: она
4: чудесным образом появляется ваза.
3: Значит, Дим, прости, я верну.
2: Так, тебе что-то одалживали?
4: У меня?
2: Да.
4: Ну, только деньги.
2: Ну, ты жадный, конечно. А что?
4: Слушай, жадный я их дал.
2: Ты же не отдал.
3: А тебе их вернули?
4: Ну, не все.

0: Обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули. Да, работа одолжила у меня время, чесночный баунти. Но никогда его уже не вернуть.
1: Это да. Саня, 100 так и не вернул. Сотку. А вот чего, рублей или тысяч? Или
0: гаек,
1: долларов?
0: Гаек, неизвестно что, чего сотку. Кое-кто сердце забрал. Сердцеедушка Елена написала. Ну, это приятное, наверное.
2: Хорошо, что не разбило.
1: Роман пишет, приставка Sega, мегафон Dreamcast 2 в школе дал на неделю поиграть, а Илюша переехал и перестал отвечать.
0: Ничего себе.
2: Ну, верни приставку, ты что?
1: Ну, Илюша, ну ты как бы будь человеком.
0: Пишите имена и данные тех, да, кто вас что-то взял и
1: они
0: не вернул.
1: Они сейчас услышат, и хотя бы им совестно станет.
0: Представляете, кто-то вернет потом, нам напишет спустя время. Пару лет назад одолжил у соседки утюг. За это дал ей попользоваться колбасой. Утюг еще не вернул.
1: Сержу пишет. Отец 6 лет назад взял шуруповерт, так и не возвращает. Когда я ему напоминаю про него, он просто отвечает. Так ты же уже новый купил, зачем тебе он?
0: Ну, база. Приятель месяц назад одолжил аккумуляторную пилу. Андрей Кош 73 вспоминает. Я до сих пор не вернул, но я не переживаю. У меня его шуруповерт лежит. Опа! Не отдавай.
2: Обменчик.
1: Юлечка пишет. Бывший муж не вернул 500 рублей. Я одолжил ему, чтобы оплатить наш развод. Алеша, верни деньги. Не, ну простите, ну правда, я не удержалась. А если вот не деньги, то подруга из другого города не вернула мне юбку. Она считает, что я ей подарила. Масюня, обожаю тебя.
0: Я думал, она скажет мужа. Не вернула мне мужа.
1: Юбка.
0: Ирина пишет. 26 лет назад бывшая подруга взяла послушать плеер Sony Walkman. Плюс кассеты. Депеши и тю-тю. Все, нет.
2: Причем такие какие-то дорогие вещи люди забирают.
0: Sony Walkman. Как можно было отдать Sony Walkman?
2: Еще и с кассетами.
0: Реально.
1: Роман пишет, велосипед скоростной дал подруге покататься, а у нее украли возле магазина.
0: Ага, украли.
2: А она себе потом телефон купила
1: сообщники.
2: Новый.
1: Сообщники.
0: А потом ходит с чем-то крутым.
2: А такая. Где украли? На Авито, небось, да?
0: Так, как-то в армии одолжил спичку у бойца. Считается, что не вернул. Если вернул, горелый. А как вам такой вопросик?
1: Ленуська, на первом курсе купила лифчик. Уже хорошо. Принесла в общагу. Девушка из соседней комнаты просто попросила его померить. Больше я его не видела. А он говорит, найти не могу. Но мы-то знаем. Женька из Казахстана, носи на здоровье. Надеюсь, он мал тебе уже.
2: Как бы великоват не был.
1: Вроде комплимент, знаешь, и этот подкол, и пожелание такое.
0: Да, обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули все, кроме денег. Вспоминайте, пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте.
3: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
4: Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя, на Оренбургском тракте от Академика Парина до Фермского шоссе и на улице Космонавтов от Аграрной до Советской площади. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: И Гитлер, Кызлары, дамы и господа, стройка не стресс, если знаешь куда, место для авто, целый гектар заезжай.

0: Радио Рекорд. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
2: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-7431, 16+.
3: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-00-134-608-12+.
5: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
6: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
7: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
8: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Девочки, красавицы наши, открывайте мобильное приложение Рекорда и пишите в чат слово «игра», если вы хотите оказаться в прямом эфире. Мы играем с вами сегодня по пятницам, всегда так происходит. Пишите, ждем, выберем одну из вас. Пока обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули, все кроме денег.
1: Константин Николаевич пишет: мне не вернули трещотку вместе с головкой на 13 дорогого набора инструментов, а я, между прочим, перфекционист, и это меня очень бесит.
0: Это очень дорого, да, когда пропадает эта одна головка, это да? Прям, она мозолит глаза, я согласен.
2: Ее же одну не купить нигде.
0: Я потерял, да.
2: Только в наборе.
0: Саш Красный пишет: отдал однажды автомобильное зарядное устройство для аккумулятора автомобильного, надал его корешу, чтобы попользовался, а он редиск так и не вернул, больше никому ничего не даю. Но спустя полгода я нашел это зарядное устройство на балконе. Оказывается, я его плохо искал, а кореш мне его вернул на следующий день.
2: Представляешь, говорит, отдал корешу зарядное устройство, а он, сволочь, так машину себе и не купил.
0: Да, просто попросил.
2: Да.
1: Так. Игра «Монополия» с картридером вместо бумажных денег тоже испарилась куда-то.
0: Наталья, книги и деньги. Как сказал, как магазин. Как будто Наталья открыла книги и деньги.
1: У меня одолжили 15 лет назад на пару дней зеркалку. Фотки поделать. Серега, привет тебе от Валерия.
2: А как можно не забрать зеркалку?
1: Можно не отдать.
2: Не отдать можно.
1: В смысле? Нельзя.
2: Я забыл, как можно не прийти потом в хату, не разворотить ее и не сказать: это моя зеркалка.
0: Так, баба-яга пишет: одолжила своего мужика у его бывшей. Хотела бы вернуть обратно. Да не получится, срок действия возврата истек. Ну, ты такие люди нас.
2: Там и проценты набежали.
0: Те, кто брали, появились в комментариях. Тоже пишите, да, что не вернули.
1: А Иван пишет: у супруги до переезда ко мне, она жила в общежитии, воровали трусы. Может, она их продавала.
0: А теперь это бизнес, да. Чесночный баунди. Ярослав, верни молоток.
1: От Лилии: сестра в студенчестве таскала вещи и украшения, многое не вернула, была лучшая подруга. Решила ей помочь, взяла для нее кредит на 100 тысяч, в итоге она их не вернула. А еще она любила брать мои вещи, они тоже пропадали.
0: Так, Сергей вспоминает: как-то давно, когда диски были еще в моде, папин друг с работы взял два диска. Фильм «Назад в будущее 3» части и сериал «Бригада». Так и не вернул. А тогда не у всех был интернет, чтобы можно было посмотреть. Возвращай, возвращай, друг.
2: Но мне кажется, это зло, когда ты воруешь искусство у людей.
1: А в детском саду по доброте душевной дала девочке поиграть игрушку, собачку, щенка, которая ходит на поводке, гавкает, ну просто невероятная. Прошло 23 года, а игрушку мне подружка так и не вернула. Сейчас каждый раз, когда вижу ее истории, задумываюсь: а собачку ты мне, Викуся, так и не вернула.
2: А ты дождись, пока она себе купит настоящую собаку и укради.
0: Анастасия написала коротко, но ясно: время СКИ. Обозначила этих людей, кто забирал. Что у вас одалживали, но так и не вернули. Все, кроме денег, вспоминаем и требуем от этих людей в прямом эфире. Пишите в чат мобильного приложения Рекорда.
1: Телеграм-канал Радио Рекорд.
2: И группа Радио Рекорд ВКонтакте. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп заявил, что всерьез рассматривает возможность новых масштабных ударов по Ирану. По его словам, он близок к принятию решений и готов начать операцию в любой момент. Трамп также подчеркнул, что США способны действовать самостоятельно, хотя Израиль готов присоединиться. Кроме того, американский лидер заявил, что Иран хочет переговоров, но пока не получил достаточно страданий. Вдовы ветеранов боевых действий смогут бесплатно пройти процедуру ЭКО. Госдума приняла закон, включающий процедуру в программу государственной гарантии медпомощи. Воспользоваться льготой можно в течение 5 лет после гибели супруга, если женщина не вступила в новый брак. Roblox и Minecraft предложили признать азартными играми. С такой инициативой выступил директор Центра по борьбе с лудоманией, заявив, что многие популярные среди подростков игры используют механики, схожие с онлайн-казино. По его словам, такие проекты следует маркировать предупреждениями о возможном вреде. Больше новостей ищите в нашем канале Радио Рекорд в Макс.
2: Реклама. Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
3: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
4: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
4: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
6: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
7: Только 2. Вместе с только 3-м ягодным лимонадом.
8: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
9: О, умный ритейл. ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
3: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-6.

0: 49 49 80, 12+, 6 по 26 июля, до 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама ООО «Турмоторус». Record!

0: Свои каперы на рекорде. Полиглотка.
1: По пятницам с девчонками играем сегодня с Екатериной. Катя, привет.
2: Привет, привет.
3: Привет, из какого ты города, Катя?
2: Нижегородская область, город Богородск.
1: Круто. Кать, мы здесь обсуждаем, что одалживали у нас и не вернули. Есть у тебя что-то подобное? Кто-то что-то у тебя взял, не вернул. Ты можешь обратиться к этому человеку в прямом эфире.
2: К сожалению, этого человека больше нет. Жалко.
1: Да, давайте играть.
3: Давайте, у нас сегодня все очень просто. На каком языке мальчики будут признаваться и не признаваться?
1: На немецком сегодня.
4: Немецкий.
2: О.
3: А ты не знаешь случайно немецкий? В школе английский изучала?
2: Только русский на пятерочку.
3: О, отлично, смотри. А один пацан будет подкатывать, а другой будет на немецком говорить какую-то чушь. Возможно, басню, возможно, стихи из песни. Ну, как бы посмотрим. Твоя задача — включить сердечко и интуицию и почувствовать, где комплимент. Готова?
2: Да.
3: Итак, от Станислава.
5: Wer nicht arbeiten, der soll auch nicht essen.
1: Вверх или нихт? Мы не определились.
6: И вверх, и нихт, и правтен, и левтен.
3: Окей, теперь от Никиты.
7: Ein echt schnolles Jingle-Frau, weil du verdente des Baste in Leben.
1: Я закончил.
3: Ужас какой.
6: Как это заманчиво.
1: Кать, выбирай сердцем.
2: Надеюсь, что это не пошло, но я выберу второй вариант.
1: Это вообще, не пошло. Я сказал, такая целеустремленная девушка, как ты, достойна лучшего в этой жизни.
3: А у Стаса было что-то с работой, да?
2: Как приятно.
6: У меня, да, у меня было сказано, кто не работает, тот не ест.
3: О, я слово «арбайтен» узнала.
1: Кать, мы тебя поздравляем, приз твой, ты победила. Можешь передать приветы кому хочешь.
2: Хочу передать привет любимому мужу, который сейчас на работе, Богородскому сообществу «Беги», «Running Family». Я вас люблю и продолжаю свою пробежку. Всем здоровья, легких ног, добра, позитива. Дня.
1: Круто, и мы присоединяемся ко всем этим приветам. Ловите розыгрыш в прямом эфире и забирайте призы «Вейкапер».
0: «Вейкаперы» на рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
10: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. «Сувар» строит нашим людям. В рамках программы «Новые квартиры от застройщика по спеццене» от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1030.
11: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «СЗ-станция Спортивная-2». ООО «СЗ-станция Спортивная-3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
12: Пицца!
5: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
9: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
13: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
14: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Папа, еще круг!
17: А я на боулинг.
18: Мам, я в игровые автоматы.
19: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Перри. Продолжаем обсуждать, что у вас одалживали, но так-то и не вернули, все кроме денег.
1: Так, значит, сосед периодически просит сотку на похмел и никогда не отдает.
0: Ну, он просит, он же не одалжит. Ну, да, он говорит, дай, а не одолжи. Все.
2: Но, представляете, он просит сотку не денег, а сотку в километрах. Ну, в метрах. Да.
0: Или в бокале сразу, просто, и, а не деньги. Саш Тен пишет, друзья мои, брали у меня девчонок, жен и не вернули. Ощущение, как будто я для них тестировал и воспитывал. Как можно было несколько раз подобное не заметить?
2: Слушай, не друзья и были, получается.
1: Ну да, так себе друзья. Дал кассетный плеер погонять Philips с крутыми наушниками от Sennheiser. И когда сказал «верни», мне стали угрожать братом, который вышел из тюрьмы. Ничего себе, поскольку дело было в студенческие годы, то меня еще и вызвали к директору и обвиняли в вымогательстве и рекомендовали забыть, мотивируя, что проблемы с законом ему как бы не нужны. И директор техникума дал хороший совет, и я к нему прислушался. А обидчик спустя 3 года опять сел за кражу.
0: Все. Преступление, наказание.
2: Директор техникума говорит, типа, да забудь, и надевает его наушники. Оно тебе не надо.
0: Инга пишет диски с фильмами на DVD. Саня Беляев, если ты это читаешь, слышишь, верни по-хорошему.
2: Да.
0: Саня Беляев. Давайте-ка, и кто знает Саню Беляева, напишите ему, он забирал диски.
2: Да, он, возможно, вам кино показывал.
1: От Юлианы. Одолжила крестной моей дочери мужа отремонтировать машину, так и не отдала.
2: Александр, мужа или машину?
1: Я вообще запуталась, кто кому должен машину.
0: А Александру вот точно должны. В конце 80-х купили мне адиковский петушок, моднявый такой, это шапка, я так понимаю, да?
2: Ага.
0: Старшеклассник выпросил поносить на денек. Ну так, и все, ушел петушок с концами, до сих пор жалко, помню.
2: Еще и шапку забрал.
1: Мадам Рики, друг одолжил на 3 дня болгарку и перфоратор. Уже прошло несколько месяцев. Леха, верни инструменты.
0: Ой, у Марины какое воспоминание. Взяли 27 лет назад кассету с записью моей свадьбы. Так и не нашли концов. Последний говорил не я. Сами даже не посмотрели. Представляете, вот так и живем, только с фотками. Хоть живем хорошо, и то ладно.
2: А можно вопрос, зачем кому-то из гостей свадьба, ну, запись твоей свадьбы?
0: Кто-то перезаписал на нее какой-нибудь этот боевик с Ван Даммом уже и все. И не вернул.
2: Причем, представляешь, там завязка такая, согласна ли ты? И он такой, согласен, я убью тебя, танк-по. Представляешь, комбинашку сделал, отличный фильм получился.
1: Так, сразу к делу. Анастасия, город Самара. В далеком 2000 году в деревне Ермакова я дала тебе книгу. На время, если что. На старом славянском языке. А позже сказала, что не брала ты.
2: Так она прочитать не может.
0: А переводит все еще сидит.
2: Она учит язык. На рекорде.

0: Масло, масло, масло, масло. Меняйте в Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
1: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 000 рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 000 рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
2: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы Heinz в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
4: в ленте. Вейкаперы
5: на рекорде.

0: на Рекорде.
1: Никита, Стас, Рыжая.
2: У нас ровно 9.00 в Санкт-Петербурге по московскому времени. Пятница сегодня.
3: У нас, кстати, в этом часе будет созвон с Филом. Вопросики ваши про гаджеты. Ждем в чат мобильного приложения «Радио Рекорд».
2: Да, напоминаем вам. А также новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Представляете? Стало известно только сейчас. Их сладость указывают прямо на этикетках.
3: Серьезно?
2: Да, перед продажей, оказывается, плоды просвечивают на специальном сканере, который они там изобрели, который анализирует состав и оценивает содержание сахара по шкале Брикса. Чем выше цифра, тем сладче арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
3: Так у меня предложение. Может, они сразу же при закупке будут этот анализ проводить, и к нам на прилавке только сладкие будут попадать?
2: Это добавит цену.
3: Ну, хорошо, зато все будут в уверенности.
4: Ну, вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну, тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: Да, а так ты приходишь, ну, то есть ты опоздал, тебе только стрёмненькие арбузики. Вот это мочегонное зеленое осталось.
2: Они только так?
4: Дальше-то что делать с ним, если он не сладкий?
3: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
3: Прикольно. Не-не-не, это сорт. Не надо.
1: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Фирмы Asics, есть у вас что-нибудь?
2: Было.
1: Было.
2: Ноутбук был.
1: Это Acer.
3: А, точно. А, одежда?
1: Одежда. Обувь, да. Носки.
3: Не, тогда не было.
1: В общем. Название японского бренда спортивной одежды и обуви Asics – это аббревиатура латинской фразы «Anima sana in corpore sano». То есть переводится как «в здоровом теле здоровый дух». Представляете?
4: О, неплохо.
3: Угу, а Nike Adidas как-нибудь расшифровывается?
1: Есть только рифма. Adidas? Продолжение мы со двора.
4: Adidas расшифровывается.
1: Как?
4: Адольф Даслер.
1: А, да, создатель один из.
4: Да, а второй Рудольф Даслер – это создатель Пумы.
3: Угу. А, я думала Руди Дас.
4: Руди?
3: Адидас и Руди Дас.
4: Не, у него прозвище было, у второго брата было прозвище Пума. И он сделал такую марку.
3: А мог бы Руди Дас?
4: Мог бы Руди Дас сделать, да.
1: Клюв пеликана имеет больший объем, чем его желудок. Клюв можно больше поместиться, представляете?
4: Ты слишком много на себя берешь, пеликан.
1: У него, конечно, раздувается вот это.
4: Зоб.
1: Угу. У одиноких мужчин запах тела сильнее, чем у тех, кто находится в отношениях. Поэтому охотницы.
3: Девчонки, пумы, ходите, нюхайте. Если он пахнет чем-то, берите. Возможно, одинокий волк.
1: Не чем-то.
4: Нет, нет, не так. Есть люди, они одинокие, от них прям вообще несет. Но это не значит, что их нужно брать.
1: Они не одинокие, они выбрали свою лучшую жизнь.
4: Они считают, что вокруг одни леди.
0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно. Ну, плюс немного мемов. Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд Dance Radio.
5: Засада на первый танцевальный. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Габдулы Тукая от площади Вахитова до Салиха Сайдашева, на улице Даурской от Хади Такташа до Бавлюхина и на улице Габдулы Тукая от Бурхана Шахиди до Татарстан. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: По сютиму веленью, по моему хотению, хочу для дома кровлю, фасад и забор красивый.
8: И очутился он в центре металлокровли, а там сайдинг, профнастил, черепица и штакетников вереница собственного производства, да за один день.
7: Ну и тюка, молодец.
8: Центр металлокровли, Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
11: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
0: Радиорекорд представляет. Катай с рекордом! С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. Катай с рекордом! 12+.
12: Партнер проекта онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
13: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: Шаперы. Напоминаем вам, что вопросы Филу можно присылать в чат мобильного приложения Рекорда. Все, что касается техники, гаджетов умных и так далее, спрашивайте. Он будет отвечать через 10 минут. Пока обсуждаем, что у вас одалживали, но так и не вернули. Все, кроме денег. Вот это мы сейчас и разбираемся. Так, шуруповерт у Семена забрали. Смотрю, как живет мой друг, который одолжил у меня девушке. Саша пишет, и понимаю, что не то, что друг, он мой спаситель даже. Подруга говорила, что я не вернула ей диск с концертом Майкла Джексона. Рима нам рассказывает, мы с ней его до дыр смотрели вместе. В итоге нашли его на даче. Видимо, память ее подвела.
1: В 10 классе пошли с одноклассником в школьную библиотеку взять книгу. Илья, одноклассник, взял книгу и сказал записать ее на меня. Ну, библиотекарь так и сделала почему-то. Вплоть до выпускного требовала книгу с меня. И после школьного бала она сказала мне, хоть и танцуешь ты хорошо, но книгу мне должен. Илюха, где книга? Сообщение от Александра.
2: Как же хорошо, что это была книга по танцам.
0: Светлана пишет, работа забрала у меня море в этом году.
2: О, работа верни море.
1: Компьютерные игры украли мою молодость. Сейчас 43, как-то не тянет, уже лет 10.
0: Леонид вот вспомнил, взял несколько книг в библиотеке в школьные времена, после этого заболел и боялся вернуть. Там какие-то штрафы были за поздний возврат. Они мне звонили, просили вернуть, но я так и не пришел туда. Больше ни разу. Чувство вины было. Видимо, до сих пор осталось.
2: Спустя 10 лет. Константин, ты должен нам книгу.
1: Мой друг одолжил худи у нашего общего знакомого, а потом, когда мы гуляли вместе, сказал, что мне нравится кофта. Друг подарил мне ее. И через время при встрече с этим, с нашим общим знакомым, он сказал, о, кофта как у меня.
0: Так, Кристина, 5 лет мне привезли из Германии классную Барби, мулатку, брюнетка такой. Не было ни у кого. И одна знакомая девочка не одолжила ее, а нагло украла вместе с пакетом одежды для этой куклы. Прошло почти 30 лет, а я помню все, и тебя помню. Верни мою Барби, овца.
1: Верни мою Барби, овца. Одноклассник брата пригласил в гости, но с условием, захватите детские игрушки. Ну, мы, конечно, доверчивые, притащили ему и пескострую, и военный джип. А он сказал, оставляйте, я провожу. Идите вы домой. А в голове мысль, Даниил, ты же не вернешь это. И что вы думаете, так оно и случилось. Общение сошло на нет. И есть такая народная мудрость. Хочешь проверить человека на вшивость, попроси взаймы. Но здесь обошлись без денег, просто игрушки. И слава богу, что этот парень не был настоящим другом. Ведь друзья, они на доверии.
0: Кассеты, оказывается, воруют не в первый раз. Николай тоже дали, говорит, кассету со свадьбы посмотреть родственникам. Так и заиграли, не успели даже копию снять себе. Хорошо, что в памяти осталось. Представляете,
2: да как... что за родственники, которые воруют твою свадьбу?
0: Реально, они же были на этой свадьбе. Зачем им кассета? Что они хотят пересмотреть?
2: Что это за гринчи?
0: Что у вас?
1: Может, там есть какое-то тайное видео, которое не должно попасть, и они хотели вырезать его?
2: А представляешь, она такая... Так, Татьяна, ты что, не изменяла на его свадьбе?
3: Да нет, нет, Витя, нет.
2: А давай-ка возьмем кассету и пересмотрим ее. А потом уже и возвращать не надо, потому что как бы и заявление в полицию лежит, и все такое.
0: И та семья рассталась.
2: Да. Вейкаперы. На Рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Сбербанк с 1 сентября этого года прекратит обслуживание валютных и мультивалютных карт Visa. В банке рекомендовали владельцам закрыть такие карты и заранее перевести остаток средств на другие счета. Польша намерена к 2030 году создать самую сильную армию Европы по численности и боевым возможностям. Об этом заявил министр обороны страны. По его словам, власти делают ставку не только на увеличение личного состава, но и на развитие современных технологий, включая беспилотники. «Спартак» потребовал переиграть матч за Суперкубок России с «Зенитом». Клуб подал протест в РФС, заявив, что главный арбитр нарушил правила, не проведя жеребьевку перед серией пенальти. Судья самостоятельно определил ворота для ударов, объяснив это соображениями безопасности. Ранее «Зенит» победил «Спартак» в серии пенальти и завоевал Суперкубок России. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: SsangYong. Теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест Драйв на kgm.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
4: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 118-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
4: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: «Мир». Каждый день в твоих руках.
4: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: У вас что, соревнования по поеданию арбузов? Это уже второй за день.
10: Только второй.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
12: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
13: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
4: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг и с учетом максимальной выгоды при сдаче автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo.
14: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах. Лента.

0: Вайбере. Как и обещали, Фил отвечает на ваши вопросы касаемо гаджетов. Фил, привет.
1: Так, ребят, всем привет.
2: Доброе утро. Когда Galaxy Watch Ultra 2 будет продаваться в России, какая будет цена?
1: Про российскую цену пока ничего не известно. Есть европейская цена, она, в принципе, невысокая. Попробовать можно, там, в районе до $400. Ничего пока не знаю по поводу того, когда они будут доступны в России вообще где-нибудь.
0: Фил, нужны недостатки IQ Z11.
1: Ну, у него, это так как это игровой смартфон, поэтому у него, соответственно, есть мощное железо, но он иногда тротлит. У него не самая лучшая камера. Все, у него больше нет недостатков. Он в остальном очень хороший и является одним из топов за свои деньги по соотношению цена-качество.
2: Так, Фил, направь на путь истины. Что выбрать? Новый Poco X8 Pro или найти БУ iPhone за те же деньги, около 35 тысяч? Что бы выбрал ты? Хожу с двенашкой.
1: Ну, это зависит от того, чего тебе нужно.
2: Если тебе
1: нужно. Если, во-первых, ты ходил с айфоном, и тебе нужен просто следующий айфон, и нужна камера какая-то, ну, конечно же, ты выбираешь айфон, по-другому вариантов нет. А если тебе не нужен айфон, если ты не ходил с айфоном, если тебе нужен телефон, который будет иметь очень крутую производительность и хорошую автономность, то можно смело выбирать Pocophone. То есть, вот я говорю, все зависит от твоих, как бы, задач.
0: Фил, привет.
1: Если хочешь брать iPhone по какой-то причине, там, значит, бери все, закрой этот гештальт, потом продашь и купишь Pocophone.
0: Фил, приветствую. Что такое телевичок? Ты постоянно говоришь, но никогда не объясняешь, что это такое.
1: Это оптическое увеличение. То есть на всех телефонах, которые являются флагманами, дорогими, у них есть три камеры. Обычная основная камера, на которой мы в основном все делаем фотографии. Вторая такая широкоугольная, чтобы все влезало вообще в кадр. Третья – это телевичок. То есть это оптическое увеличение. Грубо говоря, такой маленький бинокль, который встроен в ваш телефон, сделан это для того, чтобы можно было делать крутые фотографии, портретики, ну и, соответственно, с увеличением оптическим делать фотографии далеко находящихся объектов, и чтобы все было хорошо по качеству. Штука очень важная, в основном все портретики делаются как раз-таки именно на этот модуль.
2: Какие качественные с бюджетом, видимо, в 5000 беспроводные наушники можно прикупить, чтобы вейков было хорошо слышно?
1: За 5000 много чего можно купить хорошего, на самом деле. Ну, вот несколько вариантов накидаю. Например, это Realme-шные наушники. Они называются там Buds 4 Pro. Шестые, седьмые есть. Есть хорошие наушники OnePlus-овские, OnePlus Buds тоже. Вторые, третьи, четвертые, без разницы, какие они все хорошие. На какие деньги хватит. Есть у Huawei наушники хорошие, FreeBuds 5i, 6i. Ну, вот эти три модели являются хорошими. Их можно купить и за 3000, там, и так далее.
0: Круто, Фил, спасибо тебе большое за ответ на вопрос.
2: И до встречи, спасибо, в следующей
1: пятницу. Пока. Спасибо.
3: На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Сервис-про.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-60. 58. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай, тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. На тапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Рекорд Дэнс Радио. Реклама в Казани. 554-20.

0: рэперы.
1: Продолжаем обсуждать, что вас одалживали, но так и не вернули. Кроме денег, все, и подведем итог голосования уже.
2: Так, давай.
1: У Лены вот дочь у меня постоянно берет вещи и не возвращает никогда. Ну, наверное, у матерей с дочерьми это вообще оригинальная тема,
2: ну,
1: да?
2: Ну, подожди, ну здесь же все-таки все вместе живут. Ну, можно как бы и обратно украсть. Понимаешь?
3: Все, что она взяла, это было на вырост.
2: А, дал другу полгода назад вино с прогами. Что?
1: Так, да что ж.
2: До сих пор жду, пока вернет. А там прог и лицензии на 500 косарей. Тима, верни винт.
1: Что-то на айтишном.
2: Да.
1: Наш слушатель Артур говорит, верни кассету от Дэнди с черепашками. Что, Грааль забрал? Реально.
3: Все, давно бы уже прошел.
1: Артур, давай.
2: А меня 20 лет назад знакомый взял мой первый купленный MP3-плеер дисковый с пультом переключения треков. И так не вернул. Через него, между прочим, можно было смотреть еще и видео, если подключить к телевизору. Это слишком много у него дисков для просмотра.
1: Слушатели рассказывают, нашу компанию в школе обвиняли в том, что мы одалживали магнитофон на вечер, выпаиваем качественные платы, заманиваем их на барахло, берем гитару поиграть, а возвращаемся с другими струнами и так далее и тому подобное. Хорошую идею подсказали. Никому починить, говорит, ничего не надо. Ну, вот спрашивают прямо сейчас продолжение.
2: Итак, мнение с другой стороны всех этих историй. Я тоже до великих люлей никому ничего не отдавал. А вот после, как бабушка пошептала.
1: Ничего не беру, возвращаюсь в этот же день, как воспользовался.
3: Даже лишнего немножко докладываю.
1: Так, что вас одалживали, так и не вернули. Все, кроме денег, итоги голосования подводим. Инструмент на первом месте, парни помнят, 42%. На втором месте это игру какую-то, многое писали про это. И на третьем месте книгу. Вот такой топ-3.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Реклама. Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
3: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
4: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Вейкаперы! На рекорде.

0: Рекарди.
1: Никита, Стас, Рыжи.
2: 10:00 ровно в Санкт-Петербурге по московскому времени. Вейкапер, еще час будем с тобой.
3: В этом часе не пропускайте, друзья, любовный гороскоп. Вот факты, горячие новости.
2: Японки в ужасе от волосатых ног мужчин. Девушки, оказывается, не знали, я так понимаю. Девушки считают это новым видом домогательства даже. Вообще с ума сошли. В общем, на Токио напала аномальная жара. Из-за этого в офисах сотрудникам разрешили носить шорты пацанам. Говорят, ладно, все, давайте шорты. Однако многие девушки выступили резко против такого решения. Женщинам крайне неприятно смотреть на волосатые ноги мужчин. Для этого уже даже придумали отдельный термин. Сюнихара он называется. Харассмент волосатым ногам. Вот как это переводится. Теперь мужчины вынуждены ходить на лазерную эпиляцию, чтобы не травмировать коллег. Вы чё?
3: Что за бред?
4: Вы чё? Да ничего мы не вынуждены. Почему-то волосатые ноги, которые они там показывают, все терпят.
3: Подожди, а раньше что, не было волос у их мужчин?
2: Нет, ну, видимо, на работу они просто не носили шорты, потому что нельзя было. Сейчас девочки не могут работать.
4: Да, у них же корпоративная этика, они одеты все в костюм.
3: Девочки, они как бы голову мужчину, видимо, не видели.
2: Ну, это какие-то странные девочки.
4: Да, девочки еще в тот момент не слишком обнаглели, когда еще. А сейчас такие.
3: Я наоборот видела, в какой-то стране разрешили носить летнюю одежду и ушли от дресс-кода, чтобы как раз не было жарко сотрудникам, и они таким образом экономят на кондиционере. Меньше нужно его использовать. И наоборот разрешили. Все, убирайте деловые костюмы, очень жарко, ходите в чем хотите. И там в шортах.
2: Не, ну жара дело страшное. Там в Европе несколько человек, да. Десятков погибло даже из-за этой жары. Девочки, ему не нравится волосатые ноги.
4: Раз девочки так возмутились, предлагаю всем мужикам в Японии собраться, сходить на эту там депиляцию или что это, эпиляцию, и из этих волос сделать свитер и подарить им.
3: Отхлестать им.
4: Можно так.
2: Зимой носили, да?
4: Да.
1: Вейкаперы. На Рекарде.

0: вейкаперы на рекорде. Ватафакты.
1: Хоть бы про кадастрового инженера у них праздник сегодня.
2: Нет, мы будем говорить про растворимый кофе, потому что так много минусов обычно про него рассказывают, что я решила поискать плюсы. Сегодня день рождения, 88 лет назад изобрели этот напиток популярный благодаря компании Nestlé. 24 июля 1938 года эта компания просто искала способ сохранить излишки кофейного урожая в Бразилии. И потом это стало очень востребовано, особенно у военных.
1: Когда отработка, короче.
2: Да, ну, в общем,
3: чтобы чей-то труд не прошел даром, да?
2: И это понравилось, потому что это быстрый способ взбодриться, растворить кофе. Интересные факты, что нужно, вот мы привыкли кипятком заливать растворимый кофе, это неправильно. Оказывается, нужно идеальное вообще, чтобы был вкус и все остальное, 85 градусов для этих действий. Я не понимаю, как чайник остановить, чтобы было 85 градусов.
3: А есть специальные чайники, где ты выставляешь температуру, выставить? Конечно.
2: Ну, классные, дорогие. До чего техника дошла.
3: Либо 2-3 раза подуть.
1: Я думаю, если вы берете растворимый кофе, то такая покупка слишком дорогостоящая. Да, такой чайник, нафиг оно надо
2: страшно
1: вообще?
2: Мне кажется, если ты можешь купить такой чайник, ты купишь кофеварку, машину, да. У растворимого кофе, смотрите, есть срок годности, это все понятно. Но если вы открыли пачку, то, оказывается, ее нужно использовать в ближайшие 2-3 месяца.
1: Вот так.
2: А то бывает, там годами стоят эти пачки.
3: Иначе она превращается в чистящее средство. Так, скажите слово чистящее. А, все, чистящее, все, нормально.
2: Вы когда в гости приходите...
3: Когда сам говорю, плохо получается.
2: Вы когда в гости приходите, вы там обращайте внимание, потому что вдруг там хозяева кофе не пьют, и у них там 5 лет стоит эта открытая баночка.
3: А там же слышно этот хруст, с которым она насыпается.
2: Еще используют, оказывается, в некоторых рецептах. Удивил меня, например, что в маринад для мяса могут добавить либо сиропы для вторых блюд, или даже соус для салата, растворимый кофе. Интересно.
3: Это, знаете, как звучит, как фу. У тебя какая-то штука валяется там, не знаю, на кухне, либо на балконе. Такой, ну ладно, так не использовал, использую как... Ну, обувь буду мазать, что ли.
2: Вот, основной миф, говорят, что там нету кофеина. В общем, в среднем чашка обычного кофе, который приготовлен в кофемашине или турке, там от 70 до 140 миллиграмм кофеина. А в растворимом, ну, в два раза поменьше, от 30 до 60. Но есть!
3: Кстати, о Nestlé немножечко. Если помните, раньше у них логотип, у них же птичка в гнезде.
1: Так.
3: А потом со временем там появилось два птенца.
1: Так.
3: Это означало про то, что компания настроена на семейный рынок.
1: Я единственное могу растворимому кофе спасибо сказать за банки, вот эти железные, Пеле, Нескафе, они вот в каждом подъезде висели,
3: да?
1: И были очень полезны. У нас вот хороший алюминий был, реально.
3: Многие могли сказать, у кого на вазу не было денег.
0: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
4: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла, местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на улице Гвардейской от Макаренко до Аделя Кутуя, на Оренбургском тракте от Академика Парина до Фермского шоссе и на улице Космонавтов от Аграрной до Советской площади. Всем удачи на дорогах!
5: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
6: Сказала грозная царица.
7: Хочу металлочерепицу.
6: Иван к вопросу подготовлен. Поехал в центр металлокровли. Там для царей и для цариц полно металлочерепиц.
8: Сказочный выбор металлокровли для самых взыскательных покупателей. Центр металлокровли. Казань.
9: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
10: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети «Кастабэй». Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что «Кастабэй» любят все. Ждем вас в гости.
11: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
12: ООО «Интернет-решение», 120-312, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украин 127-39-244-741, 16+.
13: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
3: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Лайфовые каперы. Любовный гороскоп.
1: На 24 июля, пятницу, прямо сейчас.
2: Овны, сегодня ваша внутренняя энергия обязательно должна найти выход, но только не в скандале, если можно.
1: Тельцы, сегодня ваш любимый человек заговорит с вами на какую-то довольно серьезную тему, и вам придется пройти этот разговор.
3: Близнецы, в этот день вы почувствуете особую ответственность за своего любимого человека.
2: Раки, для вас этот день станет воистину подарком судьбы, за который вы потом будете неоднократно ее благодарить.
1: Львам, звезды советуют сегодня переставить вашу кровать. Там и звуки посторонние станут тише и удобнее спать.
3: Девы, сегодня вам захочется перевернуть страницу и начать новую жизнь.
2: Весы, сегодня вашему любимому человеку будет довольно трудно сделать вас по-настоящему счастливым, однако он приложит к этому максимум усилий.
1: Скорпионы, сегодня для общения с любимым человеком вам просто необходим будет позитивный настрой.
3: Стрельцы, сегодня вашему любимому человеку придется каждое свое слово подтверждать делом, если он захочет, чтобы ему поверили.
2: Козероги, все ваши проблемы из-за того, что вы слишком много думаете о них.
1: Водолей, сегодня ваш любимый человек предложит вам принять участие в каком-то довольно сомнительном мероприятии, которое вряд ли вам понравится.
3: Рыбы, в этот день звезды рекомендуют вам опасаться громких слов и пылких признаний в глубоких чувствах. Любите друг друга, друзья.
0: На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: Следователи начали проверки ряда крупных российских вузов на фоне коррупционных скандалов. По данным СМИ, правоохранители изучают многомиллионные контракты, а также возможное злоупотребление служебными полномочиями и конфликты интересов. В нескольких учебных заведениях уже возбуждены уголовные дела, связанные с предполагаемыми хищениями бюджетных средств и фиктивными грантами. Протоиерей РПЦ Андрей Ткачев заявил, что россиянам не стоит завидовать богатым людям, находящимся у власти, поскольку у них проклятая жизнь. По его словам, большие деньги и высокая ответственность лишают человека покоя, сна и свободы. Священнослужитель добавил, что по-настоящему свободно живут те, у кого нет миллиардов и огромного груза ответственности. Названы самые дорогие футболисты мира по итогам чемпионата мира 2026. Ламин Ямаль и Эрлинг Холланд стали рекордсменами по трансферной стоимости. Каждого оценили примерно в 220 миллионов евро. На третьем месте расположился Килиан Мбаппе, чья стоимость достигла 200 миллионов евро. Все трое подорожали на 20 миллионов евро по ходу турнира. Больше новостей ищите в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд. Реклама.
2: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
3: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Турмоторрус».
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель, японская АКПП, KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
0: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM – надежные корейские автомобили.
3: Указано максимальное выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на KGM.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд.

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Еще и пятничные.
2: Да, ради физической нагрузки женщина вымыла общий коридор на своем этаже. Красотка. Она просто решила совместить и физическую нагрузку. Почему бы не сделать приятное всем и полезное всем? Просто начала сначала со своей квартиры, а потом пошла и в коридор общественный. Mm-hmm. Mm-hmm. Причем она просто поздно и плотно поужинала и решила сжечь лишние калории.
1: Mm-hmm. А, физическая нагрузочка, да, такая? Да? Хорошая, хорошая.
3: Ну, такая неблагодарная работа. Ей за это спасибо не скажут. Не, она, безусловно, молодец. Но люди не ценят такой труд.
2: Почему? Очень многих вообще порадовало.
3: Тут же загадили.
2: Ей посоветовали купить еще краску и валик. Вот, еще можно и накрасить забор.
3: Да.
2: Ой, коридор.
1: Люди сразу обнаглели.
3: А на следующей неделе взять свой инструмент и прийти домой шкаф повесить, да?
2: Да.
1: Есть горячая новость. Там на девушку наорали госуслуги. Девушка поделилась историей о том, как после повторной подачи заявления на нее накричал капсом какой-то сотрудник. Так и написал. Возврат. Не надо по два раза одно и то же заявление подавать. На госуслугах на вас тоже могут наорать. Все как при личной встрече. Классно.
3: Надо наорать в ответ.
1: А что написать?
3: А не надо делать такой тупой сайт.
1: Так это не в сайте дело.
3: Ну а в ком?
1: Кто отвечал там на другой стороне?
3: Ну я имею в виду, она два раза подала заявление, наверное, потому что первое либо скинулось, либо не дошло.
1: Ну вообще классно, потому что можно вот так вживую, лично поучаствовать и покоммуницировать с человеком. Все,
3: ну это да.
1: Все вот как наяву.
3: Мы видим, что госуслуги живы.
1: Госуслуги — это 10D реальность. Да. Приложение.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: для детей старше 12 лет. Record
1: Dance Radio. Доброе утро, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе облачно, возможен дождь. Температура воздуха днем будет плюс 27 градусов. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного утра!
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. Казань. Встречай атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенийч» – это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенийч», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
5: Ищете уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Тренди.рф.
2: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
10: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами. А теперь лечение зубок превратилось в сказку.
11: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-10-00.
9: И зайки зубки проверим.
12: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: отгадывать. Вейкаперы.
1: Ну что, сейчас будем отгадывать, точно.
2: Да, моя любимая игра — черный пакет, либо не черный пакет. У меня сегодня черная коробочка. Смотрите, обратите внимание.
3: А ты можешь все черные пакеты собрать, и мы тогда целиком отгадаем, что в них.
2: Нет, а у нас готов таймер на минутку, как обычно.
3: О, да. Да.
2: Отлично. Смотрите, это что-то очень маленькое, помещается в маленькую коробочку, ну, так скажем, сантиметров 5 на 2,5.
1: Так, отлично. Нам слушатели должны помогать в чате мобильного приложения Рекорда.
2: Более того, кто первый отгадает в чате, с меня подарочек личный.
1: Ну, отлично. Тогда минута начинается. Поехали.
3: Это съедобно?
2: Нет.
1: Это можно выпить?
2: Нет.
3: Хорошо. Это участвовало в Октябрьской революции?
2: Нет.
3: Что это тогда?
1: Это нужно тебе на работе?
2: Ну, не особо, но я часто это беру на работу.
3: Это что-то... Нет, это не
1: твое?
2: Это мое.
3: Это твое. Так, что еще? Это что-то несъедобное, понятно.
2: Несъедобное,
1: это
2: мое.
1: Оно заряжается когда-нибудь?
2: Нет.
3: Ты это носишь на себе?
2: Да.
1: Это украшение?
2: Да.
1: Это кулон?
2: Нет.
3: Это что-то физически, типа из металла и пластика? Из такого материала?
2: Из металла, да,
3: из
2: и
3: металла.
2: Пластика.
3: Очень... Это кольцо?
2: Нет.
1: Сережка.
3: Да что
2: ж
3: такое? Нет, не зови
2: Сережку. Ну давай, вы в ту сторону думаете.
3: Что это? Клипсы?
2: Нет.
3: Что это, брекеты?
2: Ну ладно, вы чего?
1: Наушники?
2: Нет.
3: Подожди, металл и пластик?
2: А есть подсказки в зрительном зале?
1: Сейчас мы узнаем, пока только в наушники.
2: О, я вижу правильный ответ. И это, между прочим... Впрочем,
1: победил.
2: Браслет.
1: Все, у тебя подарок.
3: Браслет.
2: Все, номер телефона 7937, я тебе сейчас напишу это в конце циферки. Ты молодец. Да, точно, я же обычно, помните, я вам, когда уходила в отпуск, потом из отпуска привозила браслетики. Вот теперь я вам должна браслетики и человечку, который отгадал.
1: Все, не забудь его зафиксировать.
2: Я сейчас вот фиксирую, все.
3: То есть крокодила ты не привезешь, браслетик будет.
2: Да.
3: Хорошо.
1: Все, друзья, как вы слышали, Аня уходит с понедельника в отпуск, друзья, а мы с вами услышимся обязательно в понедельник. Спасибо вам за этот эфир. С вами были Вейкаперы, Никита Стас, Аня.
2: Хорошего дня, классного лета.
3: Всем отличных выходных.
1: Пока.
0: Вейкаперы на рекорде.

закидываем. Собственно, вы всегда и определяете, остается трек в эфире или нет. Но хочу сейчас сначала, конечно же, всех вас пригласить на мероприятие, которое состоится осенью. А билеты продаются уже прямо сейчас, причем продаются по хорошим ценам. Это, конечно же, фестиваль «Трансмиссия». Все состоится 16 октября в Москве, Вики Стадиум, и 7 ноября в Питере, Temple of Zero. А сама постановка называется «Портал». Мы будем перемещаться по разным эпохам. Самое главное, это, конечно же, артисты. Это российские артисты, это зарубежные. Ронски Спит, Алин Вотс, Рэм и многие другие. Все случится в двух столицах 16 октября и 7 ноября в Москве и в Питере соответственно. И еще раз скажу, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru прямо сейчас, категория 18+. Ну и пока давайте накину вам несколько треков, которые будут в этом часе, и расскажу о премьере, причем премьера будет от Тиесто.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play.
1: Record. Реклама. Новый Geely EX5 EMI. Для мира, где технологии стремительно меняют все. Два источника энергии, запас хода свыше 900 километров, низкий расход топлива, функция быстрой зарядки. Новый Geely EX5 EMI. Мысли гибридно. Получите выгоду до 550 тысяч рублей при покупке в июле.
2: Не оферта, выгода предоставляется по программе обмена авто и спецвыгоды, действует до 31 июля 2026 года. Подробности у официального дилера Geely.
1: Уже в Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1.
3: Где участок выбрать?
4: Какой фундамент?
3: Какой кирпич?
4: Сколько это вообще стоит?
5: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
6: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
7: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
8: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
9: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
10: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
11: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
12: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
13: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
14: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
15: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1, Дворец спорта.
16: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу том-ям.
17: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/video. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Прям с лета.

0: класс для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгенича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгенича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
6: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
7: С 20 по 31 июля.
6: По будням с 6 до 7 вечера. Слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. Катай с рекордом. 12+.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Смотри Муз-ТВ, лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14:00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14:00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
10: Партнер проекта онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
11: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-038-6+.
2: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Record.
1: Dance Radio. Так, друзья, ну вы же в курсе, что у нас каждую пятницу большое количество разных премьер. И вообще, на самом деле, знаете, было бы интересно узнать ваше мнение по большому счету о эфире Радио Рекорд. Вот мы вам каждый раз предлагаем какую-то новую композицию. Вы там пишете, хорошая, плохая, но в целом скажите, пожалуйста, может быть, сейчас при помощи приложения Радио Рекорд можете написать вам вообще вот какую бы именно новую музыку хотелось бы больше слышать в эфире Радио Рекорд. Например, более клубную, да, там, например, поменьше вокала. Или наоборот, какие-то треки такие популярные, залетевший там в ТикТоке или еще где-то. А может быть, вы хотите побольше там русскоязычных треков слышать в эфире Радио Рекорд, типа Майорки там и так далее. В общем, можете вот написать какое-то направление. Может быть, хотите побольше там суперхитов из 2000-х, 10-х. В общем, при помощи приложения Радио Рекорд можете сейчас накидать вот просто такой срез аудитории. Интересно узнать ваше мнение, что бы вам хотелось еще от Радио Рекорд в плане какой-то новой музыки и пополнения нашей базы. Мы обязательно прислушаемся. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе, и, конечно же, о премьере, причем композиция-то, которая будет премьерой, это вот такое возвращение в далекое прошлое, но при этом очень приятно. А так, новый трек от Сэмфилд под названием Keep on Rising.

ну и так далее. Короче, сделали новую версию этой композиции. Постарался музыкант, которого зовут Мэтт Сесари. Более 20 лет прошло после того, как выходил оригинал. Это был 2005 год. И теперь вместе с вокалом певицы Дари эта композиция

0: Ловите летний вайб с онлайн-радиоканалами от Радио Рекорд. Афрохаус. Summer Dance. Latino Dance. Tropical. Это настоящее дэнс-лето в мобильном приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
1: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
3: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды до 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12 часов. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
6: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
7: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQJ6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQJ6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQJ6. Готов к приключениям.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
10: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
11: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних грамм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: здесь для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – жилой комплекс «Адали». Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от «СМУ-88» в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ-88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.

0: нет в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
3: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
4: В стоматологии Энжена Адарацкого 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
2: И зайки зубки проверим.
5: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходимо консультация специалиста.
6: Привет, я Азат Назмудинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
7: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
10: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

подписаны на телеграм-канал Радио Рекорд, а может быть на наш Макс, то вы бы знали, что появился очень классный шампунь, так как аудитория Радио Рекорд в основном это все-таки мужская, поэтому смотрите, появился шампунь 72 в одном, представляете? То есть это, например, и гель для бритья, и шампунь, и кондиционер, и пена для ванны, жидкое мыло, маска для волос, антижир кухни, пятновыводитель, средства от насекомых, пена для рук, вот таких 72 позиции. Если хотите подробности, прямо сейчас сходите в телеграм-канал Радио Рекорд и изучайте. Возможно, кому-то пригодится, например, на 23 февраля или, может быть, у кого-то впереди день рождения. И не благодарите. Я пока расскажу о треках, которые будут в этом часе. Например, трек называется «Манхэттен».

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа.

0: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань-Московская 1, Дворец спорта.
3: Рекорд Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: радио.
1: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте. Дэнс лето. На рекорд.

0: Рекорд. Новости.
1: Латвия запретила импорт книг, газет, видеоигр, игрушек из России и Белоруссии. Сейм республики принял решение об этом в порядке особой срочности. Как сообщил портал национального гостелерадио, законопроект поддержали 66 депутатов, против высказались 8. В Минэнерго заявили о стабилизации ситуации с обеспечением топливом в ряде регионов России. По словам главы ведомства, особое внимание сейчас уделяется поставкам топлива для государственных служб и сельхозпроизводителей, которые остаются в числе приоритетных потребителей. Минцифры предупредила о возможных проблемах с открытием российских сайтов Chrome и Safari. Причиной может быть отзыв сертификатов безопасности у российских платформ. Ведомство рекомендует установить российские сертификаты безопасности или использовать Яндекс.Браузер, где они уже встроены. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам. Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Мюс Даймондс.
2: Привет, на связи Дмитрий Губерниев. В жизни нельзя оставаться на скамейке запасных. Мечтаешь о яркой карьере и дипломе, который откроет любые двери? Поступай в Московский университет имени Грибоедова. Юриспруденция, журналистика, лингвистика, экономика, психология и еще 30 направлений.
3: Здесь готовят настоящих чемпионов.
2: Есть бюджетные места, отсрочка от армии, общежитие и скидки на обучение. Не упускай время. Московский университет Грибоедова.
3: Подробности на grибоедовоуниверситет.рф. Звони 8-495-120-31-31.
4: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Покоряйте улицы и открывайте новый ритм большого города. Впечатляющий дизайн, мультимедиа с тремя экранами, 7 режимов движения и более 20 высокотехнологичных ассистентов. Esteo MX в объективе города. От 3 миллионов 890 тысяч рублей.
5: Цена указана на новый автомобиль Esteo MX 2026 года выпуска в комплектации премиум без учета дополнительного оборудования и иных услуг. С учета максимальной выгоды передачи автомобиля в трейдинг. Указанное оборудование может быть опциональным до 31 июля 2026 года. Подробности у официальных дилеров Esteo. Не
0: Record.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Дэнс Радио.
5: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова. И о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
6: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Service Pro.
1: Акция действует при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
4: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
5: Ищите уютное место для дня рождения?
6: Или теплых семейных встреч?
5: Семейное кафе «Тренди».
6: Вкусно, уютно для всех.
7: Семья всегда будет в тренде.
5: Trendy.rf.
8: Бронь столов 225-44-33.
9: Город Казань. ООО «Тренди». ОГРН 124-680-00-24-26.
10: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
11: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев. Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
12: Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани 554-20.

0: привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Ура, пятница, как здорово. И новость не менее классная у меня есть. Для мужчин выпустили шампунь 72. Не 2, а 72 в одном. Это во мне просто бальзамчика плеснули. Этим шампунем можно все мыться, чистить стекла, мазаться от загара, питаться, вот это меня поражает. И даже клеить обои можно. На такой клей тоже посадить, я вот слышала, вроде как возможно. Ну, в принципе, знаете, я не удивлена. Я сегодня тоже использовала шампунь, знаете, для чего? Для мытья пола. Вот так вот в ведерко налила. Кстати, это был мужской шампунь. Опять же, это вот это что-то новое, удивительное, 72 в одном, или мы так всю жизнь делали, просто сейчас кто-то решил на этом заработать. Я лично не знаю. Друзья, пишите, что вы думаете, у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Все принимаю к сведению, все читаю. Ханна Болейн в этом часе и Teardrush. Еще впереди Биби Рекс и Фэтлесс, New Religion. Ну и непременная Эвелин Рокстон, Vertigo. А еще Fisher и What a Life. Друзья, ну и прямо сейчас в нашем эфире горячие кроссоверы в стиле Афрохауса от Джейсона Дерула. О, и юный поп-дивы Мелоди, румынского продюсера диджея Гоя. Трек очень быстро стал популярным в ТикТок, вы его все знаете. Я уверена, сингл был выпущен на новом независимом лейбле Gamma, который запустил бывший глава Apple Music Ларри Джексон. Это серьезно. Как сказал диджей Фил, Джейсон Дерула купил трек. Итак, диджей Гоя, Джейсон Дерула and Мелоди Мичико.
1: Рекорд. Премьера трека.

0: Добро пожаловать в крупнейшее танцевальное сообщество друзей. Рекорд ВКонтакте. Танцевальная музыка и актуальные новости. Это все, что вам нужно.
1: Ну, плюс немного мемов.
0: Рекорд ВКонтакте. Присоединяйтесь. Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
5: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
6: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: Евросоюз приготовил крупнейший за 4 года пакет санкций против России. В него войдут 218 позиций, включая 50 предприятий оборонно-промышленного комплекса, более 100 банков и криптовалютных операторов, а также 40 судов и нефтеперерабатывающие заводы в России и Беларуси. Венгрия может понести крупные убытки из-за санкций Евросоюза. По данным властей, ограничения вынудили российских партнеров выйти из совместного проекта по производству железнодорожных вагонов для Египта. В стране уже начали служебное расследование, поскольку срыв контракта может обернуться крупными штрафами для венгерских поставщиков. Совет Федерации одобрил штрафы для маркетплейсов за нарушение закона. Площадки будут наказывать за недостоверную информацию о карточках товаров, а также за необоснованное ограничение доступа продавцов к личным кабинетам, снижение рейтинга и изменение позиций товаров в выдаче. Главное трансовое событие страны от Радио Рекорд. Фестиваль «Трансмиссия» возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронски Спид, Ален Уотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, Викей Стадиум, 7 ноября Петербург, Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
3: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
4: Летняя распродажа в Muse Diamonds. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
3: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте muse.ru и в салонах Muse Diamonds.
5: Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
6: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
3: Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-1602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд Дэнс Радио.
1: Добрый день, Казань. Всем бодрого настроения. Это первое танцевальное. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
2: Дополнительное образование.
5: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар строит». Телефон 207-10-35. 207-10-35.
2: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево – в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
0: Реклама в Казани 554-20.

0: Dance Radio. Record. Всем привет, это Кристина и Радио Рекорд. Друзья, сегодня международный день заботы о себе. Глядите, как совпало, да? Заботимся о себе еще и пятница. И я вот сейчас подумала, а что за это лето я сделала вот конкретно для себя, да, как говорится, для себя любим? Ничего. Ничего. Что это такое? Я что, я альтруистка или кто я после этого? С другой стороны, лето еще длится, и это не повод справиться, да? Ну, ладно, подумаю, может быть, что-нибудь для себя и сделаю хорошее. Непременно займусь этим. Друзья, рассказывайте, что вы сделали полезного конкретно для себя. Пишите об этом, у нас в мобильном приложении Радио Рекорд. Джоэл Кори в этом часе и Уиспер. Еще услышим Соловое облако.com. А еще аниме и Beautiful. И обязательно Оффенбах и Miles Away. Друзья, сегодня же пятница, а значит, будет много новинок. И первые в истории Беларуси музыканты, выступившие на Tomorrowland, это Police and Paris. Они вместе с популярным блогером Идой Галич выпустили сингл под названием «Busy». Ироничный трек в стиле хардтехно, повествующий о тяжелой доле, сильной, независимой, ну и, конечно, слишком занятой женщины, у которой из-за работы нет времени на свидание. Police and Paris и Идой Галич «Busy» — это рекорд «Дэнс лета».
1: Рекорд. Премьера трека.

Лишь до свидания. Record. Damn.

0: Мобильное приложение Record Dance Radio. Всегда с тобой. Лучшая танцевальная музыка в телефоне. Десятки электронных радиостанций и подкастов. Просто и удобно. Установите приложение Рекорда бесплатно в App Store и Google Play. Record. Реклама.
1: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
2: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
3: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
1: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
4: С 20 по 31 июля
1: по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста» и получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе «Радио Рекорд Казань» во ВКонтакте. «Катай с рекордом». 12+.
5: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет «Секрет Китчен».
6: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-300-219-019-06+. 6+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Дональд Трамп рассчитывал завершить конфликт с Ираном за несколько недель, но он затянулся. Как сообщают источники в СМИ, президент США недоволен развитием ситуации, а его окружение опасается, что затяжной конфликт может негативно сказаться на его президентстве и шансах республиканцев на выборах в Конгресс. Илон Маск считает, что через 5 лет искусственный интеллект может превзойти совокупный интеллект человечества. По его мнению, если не произойдет глобального конфликта, мир ждет эпоха невероятного процветания. При этом Маск не исключает, что уже через 10 лет человечество может утратить контроль над развитием искусственного интеллекта. Миноборнауки предложила полностью перевести поступление в вузы в онлайн. Для этого планируют создать платформу университеты, где абитуриенты смогут пройти весь процесс поступления дистанционно, а студенты получать рекомендации по стажировкам. Пилотный проект запустят с 1 сентября. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
0: Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте «Радио Рекорд». 18+.
2: Внимание, абитуриенты! На связи Дмитрий Губерниев. Хотите зарядиться чемпионской энергией? Жду вас на Дне открытых дверей в Московском университете имени Грибоедова. 1 августа, 12:00. Приходите за профессией будущего и крутыми призами. И, конечно, встретимся лично на моей автограф-сессии. 1 августа, 12:00. Вход строго по регистрации. Переходи прямо сейчас на сайт грибоедовоуниверситет.рф и займи свое место. Это будет феноменально!
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир». Порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое – наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
8: Нет бензина, очереди, стресс растет. А внезапная боль в животе способна остановить водителя. Скручивает. Под рукой Неоспам. Мягко и точно, без лишних драм. Боль и спазм облегчает Неоспам. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Дэнс лето!
0: На рекорде. Лето!

0: для детей старше 12 лет. Record Dance Radio.
1: Добрый день, Казань! Всем бодрого настроения! Это первая танцевальная. Меня зовут Нелли Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 27. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха вечером будет плюс 24 градуса. Ветер восточный, слабый, со скоростью 3 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного дня!
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: понравится.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети «Глобал Сервис» и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Смотри Муз-ТВ. Лови лето и свой крутой билет. Включай Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай на своем смартфоне. Главный приз – тур на двоих на концерт топ-звезд Муз-ТВ. Звери, Ваня Дмитриенко, Баста и Руки Вверх. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Поймай свой крутой билет. Подробная информация о конкурсе на сайте muzdefistv.ru. Категория 18+.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

Друзья, привет, это Кристина и Радио Рекорд. Прочувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Рекордом. Уверена, вы ждали, и мы тоже. Сегодня весь уикенд с 17.30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте, так что не пропустите. В этом часе у нас Morgan, C3 и Beat is Jumping. Также впереди Джон Саммит и Shades of Blue. Обязательно Сони Фадера «Think About Us». Ну и, конечно, Holy Flame, да ну. Не забываем, что пятница — это день премьеры в эфире Рекорда. Он продолжается. Ну и сейчас Кайго, Макс Макнон, «Take Me Back». Трек выполнен в жанре Tropical House. Релиз-трек состоялся на волне футбольного хайпа, естественно. Кайго презентовал его почти одновременно с шуточным ремиксом на ранний рэп-трек своего звездного земляка-футболиста Эрлинга Холланда. Кайго и Макс Макноун, Take Me Back, это Рекорд, Dance Later. Рекорд. Премьера трека.

0: настоящее «Дэнс-лето» в мобильном приложении «Рекорда». Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Dance Radio. Засада на первой танцевальной. И прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Основные пробки тебя ждут на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов, на улице Борисковской от Дудинской до моста через Железную дорогу и на улице Журналистов от остановки Вещевой рынок до Сибирского тракта. Всем удачи на дорогах!
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Это ладно, у меня 15. У Сереги вообще 42 метра.
4: Брехня.
3: Серега, покажи.
4: Профнастил и металлочерепица для забора и крыши. Любого размера. От метра до километра. И за один день.
5: Центр металлокровли. Город Казань.
6: Тихорецкая, 7, корпус 2. Телефон 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
7: Рекорд. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
8: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
9: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
10: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608, 12+.
11: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
12: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
13: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
14: Пицца!
15: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru.
10: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-00-219-038. 6+.
16: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
7: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
2: Спонсор часа. ООО «Глаз Клиник». Клиника зрения «Омикрон».

0: Рекорд. Новости.
1: В АТОР не видят угрозы для рейсов иностранных авиакомпаний в Россию из-за новых санкций Евросоюза в отношении российских аэропортов. В ассоциации пояснили, что ограничения применяются только к юридическим и физическим лицам под юрисдикцией стран Евросоюза и не распространяются на компании из третьих стран. Публикации о том, что с 1 августа в России якобы изменится порядок передачи показаний по счетчикам воды, не соответствуют действительности. Об этом заявили в Минстрое. Норма о передаче показаний по расходу воды до 25 числа действует больше 10 лет, как и расчет по среднему потреблению при просрочке. Аргентинская футбольная ассоциация опровергла сообщение о вызове руководства в суд. В организации заявили, что опубликованный документ не является судебной повесткой, а информация об изъятии мобильных телефонов у руководителей не соответствует действительности. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Реклама. В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
5: Я вышел на стабильный доход. Заранее выбираю количество часов и сразу понимаю, сколько и когда я получу. Становись курьером и выходи на стабильный доход с Яндекс.Едой. Яндекс.Еда – информационный сервис. Доставку осуществляют партнеры сервиса. 0+.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: Летняя распродажа в Мюс Даймондс. Подарите себе и близким премиальные украшения с бриллиантами и цветными драгоценными камнями по выгодным ценам.
8: Акция проходит с 26 июня по 15 сентября 2026 года. Подробности на сайте mews.ru и в салонах Mews Diamonds.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 600 000 рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
8: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Рекорд.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Dance Radio. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
3: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд. Реклама.
4: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
5: Дополнительное образование. Казань встречает атмосферу настоящего квартирника. Бар «Евгенич» — это музыка 80-х и 90-х. Танцы, песни хором, домашний плов по рецептам Сергея Жукова и вечера, которые не хочется заканчивать. Без пафоса, без суеты, с ощущением, будто пришел к своим. «Евгенич», профсоюзная 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.

0: дискотеку. Любимые песни, бешеная энергия, яркое шоу и тысячи счастливых зрителей. Не пропусти музыкальное событие лета. Билеты на сайте ftbilet.ru.
1: Где участок выбрать?
2: Какой фундамент?
1: Какой кирпич?
2: Сколько это вообще стоит?
3: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано. Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
4: Мама, а когда мы опять пойдем в гости к зубной фее?
5: Удивительно. Раньше в стоматологию со слезами, а теперь лечение зубок превратилось в сказку.
6: В стоматологии Энжена Адорадского 4 лечим зубки детям и взрослым и под общим наркозом, и с седацией, и с помощью микроскопа. Подробнее 590-1000.
4: И зайки зубки проверим.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: друзья! В эфире главная танцевальная радиостанция России. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин меня зовут, и мы начинаем новый музыкальный час. Сегодня у нас пятница, 24 июля. Если честно, воспользуюсь служебным положением, это для меня особенный день, потому что сегодня день рождения моей любимой мамы. И исполняется ей сегодня ни много ни мало целых 64 года. И вот вы знаете, через радио я не могу вам передать, насколько она молода, классно, бодро выглядит, абсолютно не на свой возраст. Поэтому, мама, я знаю, что ты меня слушаешь на радио регулярно. Надеюсь, что сейчас тоже, несмотря на то, что у тебя праздник. Я тебя поздравляю с днем рождения, желаю тебе всего-всего. Надеюсь, наши слушатели энергии своей тоже присоединятся. Я, кстати, в какой-то степени работаю на рекорде благодаря ей, потому что когда-то давно, лет 15 назад, она настояла на том, чтобы я пошел на курсы радиоведущих, кстати, к Кремову и Хрусталеву. Поэтому, мамуля, спасибо тебе еще раз за все. Ну, а мы двигаемся дальше. Давайте узнаем, что мы в этом часе с вами по музыке послушаем. Это будут Эвелин Рокстон, Вертиго, Рекорд Микс. Келвин Харрис и Джей-Зи, Satisfy, Рекорд Микс. Мартин Гаррикс и Эд Ширан, Repeat It, Рекорд Микс. Сэм Фелд и Ян Керри, Keep On Rising, Рекорд Ремейк. Напомню, что пятница — это день премьер на рекорде. Армин Ван Бюрен вместе с дуэтом Silver Panda представили ремейк легендарного хита Depeche Mode Enjoy the Silence. В новой версии, естественно, сохранен культовый вокал Дэйва Ганна, а продакшн стал современным, атмосферным и фестивальным. Армин Ван Бюрен и Silver Panda Here in My Arms, рекорд ремейк. И это рекорд дэнс лета.
1: Рекорд премьера трека.

0: Каждое до 11 на Рекорде.
1: Новость актуальная. В Южной Корее можно со 100% вероятностью выбрать вкусный арбуз. Их сладость указывают прямо на этикетках. Перед продажей плоды просвечивают на специальном сканере, который анализирует состав и оценивает содержание сахара. Чем выше цифра, тем слаще арбуз. То есть вы можете выбрать вообще сладенький, не сладенький арбуз и так далее. И уже не стучать по нему, не надрезать, по хвостикам не смотреть.
2: Ну вообще пропадает вот эта лотерея.
3: Ну тоже верно. Азартные люди, им не понравится.
4: А я желтый арбуз пробовала.
2: И как?
4: Прикольно.
3: Не-не-не, это сорт.
0: Каперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Dance Radio.
5: Засада на первой танцевальной. Прямо сейчас расскажу тебе о пробках в нашем городе. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Основные пробки тебя ждут на улице Мира от Сибирского тракта до Тополева и на Сибирском тракте от Халитова до Журналистов и на улице Борисковской от Дудинской до моста через железную дорогу. Всем удачи на дорогах!
6: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
7: Тонны дождя, снега, палящее солнце. Подумайте, сколько придется вынести в вашей крыше. Выбирайте кровельные материалы завода «Центр металлокровли» из качественного металла компании «Северсталь» с гарантией до 25 лет. Ведь ваш дом нуждается в надежной крыше. «Центр металлокровли».
8: На Тихорецкой, 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
9: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
10: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
11: ООО «Интернет-решение», 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. Украина, 127-39-244-741, 16+.
9: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу Том-Ям.
12: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Рекорд. Новости.
1: Иран отказался от предложения США о прекращении конфликта. Как сообщают СМИ со ссылкой на источники, Тегеран не заинтересован во временном соглашении с Вашингтоном без решения вопроса контроля над Армузским проливом. При этом американские удары по Ирану продолжаются уже 13-ю ночь подряд. В школах Бразилии могут начать преподавать русский язык. Минпросвещение России сообщило, что стороны договорились продвигать русский язык как иностранный и включить его в учебные планы некоторых школ Бразилии. Американские телеканалы заработали рекордные 1 миллиард 190 миллионов долларов на рекламе во время чемпионата мира 2026. Больше всего получил телеканал Fox Sports – около 300 миллионов долларов только за рекламные паузы во время матчей. Доходы платформ Telemundo и Peacock также стали частью исторического рекорда. Почувствуйте себя частью легендарного фестиваля Tomorrowland вместе с Радио Рекорд. Сегодня и весь уикенд с 17:30 смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии в сообществе Радио Рекорд ВКонтакте. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале Радио Рекорд.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
5: Инстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 кг. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
6: Эй, вот она. Опасная атака.
7: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
8: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
9: Ты уже час не вылазишь из бассейна?
10: Только час. Вместе с только вторым ягодным мороженым.
11: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
12: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
13: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
14: «Мир». Каждый день в твоих руках.
15: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
16: «Гиперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, кетчупы, соусы «Хайнц» в ассортименте 109 рублей с 23 по 29 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены
17: в «Ленте».
18: SsangYong теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Taurus и рамный внедорожник KGM Rexton с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японское АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
19: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
20: Подписка Сберпрайм. Услуги от АУЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
18: SsangYong. Теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Taurus с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
20: Указано максимальное время с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.

0: Рекорд Мегамикс. Сегодня в 9 вечера. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд
1: Дэнс Радио. Добрый вечер, Казань. Всем бодрого настроения. Это первая танцевальная. Меня зовут Неля Рахманова, и о погоде прямо сейчас. В данный момент в центре Казани плюс 24. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе облачно с прояснениями. Температура воздуха завтра будет плюс 30 градусов. Ветер юго-восточный, слабый, со скоростью 4 метра в секунду. Это все о погоде. Всем отличного вечера.
2: Спонсор программы – сеть специализированных автосервисов «Глобал Сервис». ИП «Рыбакин Илья Юрьевич».

0: Бро.
1: Акции действуют при покупке масла «Лукойл» в сети Global Service и распространяется до 31 августа.
2: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
3: Рекорд. Реклама.
4: Ищете уютное место для дня рождения?
5: Или теплых семейных встреч?
4: Семейное кафе «Тренди».
5: Вкусно, уютно для всех.
6: Семья всегда будет в тренде.
4: Trendy.rf.
7: Бронь столов 225-44-33.
8: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
9: Папа, еще круг!
10: А я на боулинг.
11: Мам, я в игровые автоматы.
12: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
3: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

was not enough.

0: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии.
1: Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет.

0: баста.
1: Хочу и баста.
0: Мы начинаем.
2: В мире есть только две вещи, которые невозможно изменить, объяснить или исправить. Первое, ты никогда не объяснишь своему коту, почему нельзя шуршать пакетом в 3 часа ночи. Ну и второе, чисто физически не можешь переключить Радио Рекорд, потому что прямо сейчас стартует шоу «Хочу и баста». Всем привет, котятки, меня зовут Адель, и я, конечно, очень рада, что эта пятница вместе с тобой будет проходить. Ну а также, ты знаешь, чем мы сегодня займемся, да? Чем мы сегодня с тобой займемся? Конечно же, будем пытаться стать лидером этой недели, да, чтобы выиграть классный велик. Но об этом чуть попозже. Самый главный настрой погромче Радио Рекорд. Не пропусти самый заветный момент, когда нужно будет отправлять свою заявочку. Ну а сейчас погнали слушать лучшие треки здесь на 101.9.

Ну что, продолжаем проводить этот прекрасный вечер пятницы в компании с Радио Рекорд. Естественно, со мной. Ну, классно, кайфуем, слушаем треки, готовимся забрать велик. Правда, не сегодня, но тем не менее стать как минимум лидером этой недели. Ну а чем ты вообще планируешь заниматься в пятницу или в выходные? Погодка налаживается, наконец-таки. Что, какие планы? Давай делись, пиши в наш ТГ 8-939-303-101.9. Ну и вообще, номерочек-то этот обязательно себе зафиксируй, потому что он тебе очень и очень понадобится. Причем достаточно скоро. Желаю отлично провести вечер пятницы в нашей компании. Если ты в пробке, ну ничего страшного, значит, будет возможность классно поиграть уже совсем скоро.

0: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом».
1: Ну что, котятки, вот это время пришло, катай с рекордом. Я планирую сегодня найти какого-нибудь очень классного лидера. Потому что у нас есть только один лидер, это Адиль. Он 4 верных ответа дал в прошлый раз. И пока никто не смог его, так сказать, перебить. Итак, хочешь получить велик в нашей игре «Катай с рекордом» и классно проводить эти летние деньки? А велик, кстати, очень красивый, очень клевый. Я всегда почему-то про него говорю именно так, потому что хочется самой, но увы и ах. Итак, велик, тогда прямо сейчас записывай номер нашего ТГ и отправляй кодовую фразу. Я посмотрю, с кем сегодня мы поиграем. Кодовая фраза такая: «Хочу кататься». Ну а наш ТГ 8-939-303-101-9. Что ж, я жду тебя.
0: «Катай с рекордом».

0: Record. Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является картой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
2: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка, большая база клиентов.

0: Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
1: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
2: Он напоминает стук дождя по черепице и яркие неоновые улицы Бангкока. Кисло-сладкий, пряный. Разгадайте вкус Таиланда. Попробуйте пиццу «Том-Ям».
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Пицца!
6: Когда хочется всего и сразу. Горячей пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
7: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УГРНП 323-028-300-219-038. 6+.
8: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская 1. Дворец спорта.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
10: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Дэнс Лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде.
2: Gala and Diplo, Freed from Desire, Record Remake.

0: Катай с рекордом.
1: Итак, ребятки, вот он момент долгожданный. Катай с рекордом. Сейчас узнаем, станет ли наш участник, а точнее участница, новым лидером этой недели. Она уже на связи. Ангелин, привет!
2: Привет, привет!
1: Ой, какой классный и задорный голос. Уже чувствую радость, да, и желание бороться. Молодец.
2: Да, обязательно.
1: Ангелиночка, ситуация такая. У нас есть один человек, зовут его. Ну нет, людей много, но вот он один такой, Адиль, который дал 4 ответа на этой неделе, и он пока является лидером. Если ты справишься и дашь 5 ответов, то сегодня ты перебьешь его лидерство и станешь королевой, хотел сказать воинов, королевой нашей игры. То есть, если 4, то Адиль также продолжает оставаться нашим лидером. То есть, тебе нужно дать 5 правильных ответов. Я тебе задаю в течение 30 секунд вопросы. Ты говоришь «да» или «нет». Если это относится к спорту, ты говоришь «да». Если к спорту не относится, ты говоришь «нет». Все нужно делать быстро, сильно не задумываться и надеяться на свою удачу. Как, Ангелина, у тебя дела? Нормально все? Не испугал я тебя?
2: Да. Нет, все отлично, начинаем.
1: Так, рисковая наша прекрасная леди Ангелина, я тебе желаю успехов, я надеюсь, что ты справишься. Ну что, готова?
2: Да.
1: Все тогда, погнали. Сырная гонка.
2: Нет.
1: Головка сыра катится с горы, а люди ее догоняют. Шах-бокс.
2: Да.
1: Скибоб.
2: А, еще раз.
1: Скибоб.
2: Нет.
1: Спуск с велика с лыжами. Пугание ежей.
2: Нет.
1: Скелетон.
2: Нет.
1: Это спуск на санях. Кактус джамп.
2: Да.
1: Нет, эту фигню мы сами придумали. Городки. Оп-оп-оп, Ангелиночка, да. Солнышко. Ну, городки, да, я тебе тоже засчитаю. Пусть так будет. 3 правильных ответа. Вообще, ты очень большая молодец. Вот. Я вообще про пугание ежей тоже вот первый раз услышала и думала, а почему бы и, да? Не грусти, моя хорошая, не грусти. Тебе достается в любом случае подарочек от нашего спонсора. Сертификат на 1500 рублей в магазин электроники «Казань Диджитал». Я тебе за эфиром обязательно расскажу, как его получить. И ты к нам приедешь,
2: ой,
1: в гости.
2: Спасибо большое.
1: Ангелиночка, давай привет, и может, кому-нибудь передашь или что-то скажешь хорошее.
2: А, да, я хочу привет передать своему мужу и своей маме, с которыми мы сейчас проведем выходные.
1: Супер, от меня тоже мужу и маме огромный привет и желаю вам очень классных, потрясных, просто восхитительных выходных. Ты большая молодец, ты сегодня пыталась, боролась, и у тебя все шло хорошо, ну и в принципе все будет еще лучше. Спасибо за игру, дорогая.
2: Спасибо.
1: Давай, пока-пока. Вот так вот, друзья, пока Адиль остается у нас еще лидером, и у тебя есть возможность с ним побороться. Такие дела. Поэтому слушай внимательно Радио Рекорд по будням и участвуй в нашей игре «Катай с рекордом», чтобы получить главный приз – классный, красивый, потрясающий, мощный велосипед и погнать на нем прямо куда-нибудь в закат. Ну а мы погнали слушать крутые треки на Радио Рекорд.
0: «Катай с рекордом».

Итак, ребятушки, привет от Дамира Ляйсяночки. Я тебя люблю. И далее есть поздравление с днем рождения. С днем рождения, мою любимую подругу Катю. Я тебе желаю много счастья, любви и всего, что ты сама себе пожелаешь. Ну, а мы погнали дальше. Далее у нас танец под шаде.

0: Продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Рекорд, реклама.
1: А поехали всей семьей.
2: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8 для новых моментов от 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Последняя минута. Команда держится. Подвеска авто уже нет. Точно нужна замена. Покупайте амортизаторы, диски, колодки и свечи Линкс Авто в автосервисах Фит Сервис. Заменим бесплатно.
5: Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.fitauto.ru.
6: Сан Йонг теперь KGM. Качество, проверенное временем и дорогами. Семейный кроссовер KGM Торос и рамный внедорожник KGM Рекстон с гарантией 5 лет и программой помощи на дороге. Корейский двигатель. Японская АКПП. KGM. Надежные корейские автомобили. Запишитесь на тест-драйв на kgm.ru.
7: А в Ленте скидки до 60% за фишки на товары для путешествий, туризма и пляжного отдыха от Экипо. Покупайте чемоданы, рюкзаки, сумки, кресла, шезлонги и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 июля 2026 года в гипермаркетах.
8: Лента.
6: Сан Йонг теперь KGM. Внедорожники KGM Rexton и Торрес с выгодой до 1 миллиона 600 тысяч рублей. KGM. Надежные корейские автомобили.
5: Указано максимальная выгода с учетом всех действующих специальных предложений. Не является офертой. Предложение действует до 31 июля 2026 года. Подробнее на kgm.ru и у официальных дилеров.
0: Радиоканал 101.9. Для детей старше 12 лет.

Продолжаем этот классный вечер пятницы вместе в одной компании. И из вашего сообщения, что будете делать в выходные. Написала нам Альфиюшка: мы с семьей ездим, даже не догадаетесь куда, на дачу работать. Какая работа, такая погода шикарная. Нужно просто взять какой-нибудь бассейн надуть уже, туда водички и кайфовать. Но это я так хочу. Ну а вам я желаю классно поработать и не забыть отдохнуть. Далее. Доброго вечера, хорошего легкого эфира, любимому радио, пишет нам Максим. Можно передать привет моему повару Евгении Николаевне. Жду от нее вкусняшек на вечер. Понятно, у Максима свой личный повар есть. Евгения Николаевна, обязательно Максиму надо вкусняшку какую-то. Он у нас очень-очень хороший. Мы его любим. Далее сообщение от Ильшата. Всем привет. В выходные планируем поехать отдыхать на какой-нибудь пляж, купаться, загорать и, наконец-то, насладиться хорошей погодой. Ведь мы уже все поняли, что погодка может иной раз подвести. Я с вами согласна. Желаю отлично провести это время. Если есть чем поделиться, тоже пиши, какие планы на выходные. Может быть, сегодня ты уже куда-то отправляешься весело тусить. 8-939-303-101-9. Это наш ТГ.

0: Record Dance Radio.
1: Погода на первом танцевальном сейчас в центре Казани плюс 25. Завтра, по данным Яндекс.Погоды, в городе будет малооблачно. Днем воздух прогреется до плюс 31 градуса. Ветер юго-восточный 4 метра в секунду.
2: Спонсор программы — жилой комплекс «Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
3: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
2: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: «Янолив». Жилой комплекс на берегу Волги.
0: Рекорд. Реклама.
4: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
5: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение. Заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения.
6: 18+. Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
7: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
8: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
9: Хотите приключений без ограничений? Тогда вам в Мазапарк. Турнир по боулингу или партия в бильярд? Здесь каждый найдет занятие себе по душе. Аттракционы, игры и море радостей. Приходите компанией или всей семьей. Мы работаем до 6 утра. Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

Очень быстро пролетел наш вечерний пятничный эфир. Я надеюсь, что ты уже добрался туда, куда нужно, и все твои планы пойдут только ввысь. Желаю отлично провести каждому классные выходные, естественно, под самые лучшие треки на Радио Рекорд. Неважно где, важно с кем, чтобы рядом были любимые люди и любимая музыка. Ну, с музыкой тут все понятно, а любимых людей, если вдруг сейчас ты один, звони срочно и договаривайся провести прекрасно это времечко. Ну что ж, вот так пролетело 60 минут, невероятно. Ну как 60, я аж обманываю немножко, 50 минут. Есть у нас под занавес программы еще приветики, не могу не зачитать. Привет, Радио Рекорд, я хочу огромный передать своему любимому мужу, его зовут Марсель. Я тебя очень-очень люблю, прости меня, пожалуйста, я больше так не буду. Что ж ты сделала, моя дорогая? Но я думаю, что он точно простит, ведь пятничный вайб он такой. Все, пока-пока. Я тоже с тобой прощаюсь. В студии была Адель. Желаю отличных выходных.

0: Дело почти раскрыто. Тарелочки заканчиваются. Успейте купить уникальную коллекцию фарфора. Всего за 1 рубль. За фишки в гиперленте. Только до конца июля.
1: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года. Кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
2: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
3: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года.

три иностранных артиста: Ронски Спид, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды транс-музыки. 16 октября Москва, VK Stadium. 7 ноября Питер, Temple of Deer. Трансмиссия Портал. Внимание! Успейте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru. Мероприятие 18+. Ну и расскажу о том, какие треки послушаем с вами в этом часе. Это будут Anotar и 54 Ultra, Talk to You, Record Mix. David Guetta и Tones and Die, Gone Gone Gone, Record Mix. Fisher, What a Life, Record Mix.

0: Классика Рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд. Радиоканал 101.9 для детей старше 12 лет. Рекорд.
1: Дэнс Радио. Засада на первой танцевальной. Расскажу о пробках в нашем городе. В данный момент Яндекс.Карты оценивают трафик в 3 балла. Затор на проспекте Победы от Мавлютова до Оренбургского проезда 10 минут. 15 поставишь на Кулгалят, Пучка до Овражной и 10 на Университетской в сторону Габдулы Тукая. Я тебе желаю отличного вечера пятницы. Конечно же, удачи на дорогах и зеленых светофоров.
2: Спонсор программы ИП Давлетшин Рустам Рамилевич.
3: Опущай, Ваня, твоя лягушонка. К утру забор царский сделает таким, что прям ах.
4: Не печалься, Ваня. Сделаем забор аховым в 2 счета. Я быстро девой обернусь и в Центр металлокровли обращусь. Везите новинку производства. Заборный штакет. Модный, надежный. Служил чтоб 100 лет.
5: Центр металлокровли. На Тихорецкой 7, корпус 2. Звоните 288-87-87. 288-87-87.
0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
6: Рекорд. Реклама. Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Танцевальная музыка – мой внутренний таймер. Помогает держать ритм и фокусироваться на главном.
1: Дэнс лето. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: США и Китай впервые при Дональде Трампе проведут переговоры по безопасности искусственного интеллекта. Стороны обсудят риски, связанные с самыми мощными моделями, которые способны быстро находить уязвимости в программном обеспечении. Одновременно с этим Китай развивает собственную международную организацию по искусственному интеллекту, среди учредителей которой есть и Россия. В России начали регистрировать первые сделки с недвижимостью по биометрии, сообщили в Росреестре. Первыми участниками сделки стали жители Самарской области. Продавец и покупатель использовали биометрические данные и усиленную квалифицированную электронную подпись. Госдума легализовала криптовалюту в России. Цифровые валюты официально признали имуществом, а контроль за их оборотом передали Банку России. Покупать криптовалюту россияне смогут через отечественные площадки и брокеров, но для неквалифицированных инвесторов установили лимит до 300 000 рублей в год у одного посредника. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном Макс-канале «Радио Рекорд».
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: А поехали всей семьей.
4: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Вместительный салон и большой багажник адаптируются под разные сценарии поездки, а мощный двигатель гарантирует динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 2 999 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8, комплектация актив 2026 года выпуска.
5: Масло, масло, масло, масло. Меняйте Фите. Бесплатная замена масла в автосервисах Фит-сервис. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
6: Будь в прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду.
7: Подписка Сберпрайм. Услуги от АОЦПЛ. Москва. ОГРН 111-774-668-9840. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умритейл». Москва. ОГРН 117-784-726-602. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
4: Обстоятельства не выбирают. Но с новым кроссовером Tenet T4L можно выбрать момент для выгодного решения. Только до конца июля новый Tenet T4L доступен от 2 159 тысяч рублей. Запишитесь на тест-драйв и воспользуйтесь выгодой до 100 тысяч рублей при покупке Tenet T4L по программе Tenet Легко во всех дилерских центрах и на tenet.ru. Tenet T4L. Этим летом все сложится.
7: Цена на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
0: Рекорд.

0: Record. Реклама. Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
1: Дополнительное образование.
2: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
3: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-0-134-608. 12+.
4: Есть профессии, о которых не говорят громко, но их вклад невозможно переоценить. Сувар строит нашим людям. В рамках программы новые квартиры от застройщика по спеццене от 130 тысяч рублей за квадратный метр. Узнайте все подробности по телефону 207-1035.
5: Реклама. ООО «Сувар» с нами. Застройщики ООО «Сазостанция спортивная 2». ООО «Сазостанция спортивная 3». Проектные декларации размещены на сайте наш.дом.рф. Предложение распространяется на сотрудников государственных или частных образовательных и медицинских учреждений, военных структур, участников СВО, МЧС, правоохранительных органов. Не является офертой.
0: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
6: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
7: Лето на Муз-ТВ. Время ловить свой крутой билет. Смотри Муз-ТВ по будням в 14.00. Сканируй QR-код в эфире и тапай в своем смартфоне. Чем больше тапов, тем выше шанс выиграть тур на стадионный концерт любимого артиста. Баста, Ваня Дмитриенко, Сергей Лазарев, Звери. Натапай больше всех на этой неделе. И тур на двоих на концерт Леонида Агутина «Твой». Лови свой крутой билет по будням в 14.00 на Муз-ТВ. Подробности о конкурсе на сайте muzdefistv.ru.
8: Категория 18+.
9: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. Женя Балдин у микрофона. И мы продолжаем раздавать вам электронно-танцевальную музыку. Прямо сейчас у нас 8 вечера в Москве и в Санкт-Петербурге. Обычно в это время у нас шоу Кремова и Хрусталева, но у нас наши коллеги в отпуске, поэтому музыки у нас будет сегодня еще больше. Ну и вообще ее будет очень много в эти выходные, потому что завтра и послезавтра в Бельгии проходит фестиваль Tomorrowland, и вы сможете почувствовать себя частью этого легендарного фестиваля вместе с Радио Рекорд. Начиная с сегодняшнего дня, смотрите прямую видеотрансляцию Tomorrowland из Бельгии, где в сообществе Радио Рекорд во ВКонтакте vk.com/record. Прямо сейчас заходите туда, трансляция уже идет. Ну а я вам расскажу о том, что мы с вами на основной нашей волне послушаем из самого вкусного и интересного. Алок и Порту of the Man, Dive into the Ocean, Record Mix. Evelyn Roxton, Vertigo, Record Mix. DJ Smash, Bambi, Record Mix. John Summit и Julia George, Shades of Blue, Record Mix. Ну а прямо сейчас Эйв, Meet Me in the Dark. И это рекорд Дэнс Лето.
1: Дэнс Лето!
2: На рекорде.

0: приложении Рекорда.
1: Рекорд. Реклама.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе.

0: 7, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобили есть в наличии.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Гинденбург, самый большой дирижабль в истории, потерпел крушение из-за надвигающейся грозы. Техника не была готова к капризам природы. Водители, полагаясь на свой опыт и автомобиль, забывают про опасность при изменении погоды. Чтобы не попасть в историю, с первыми признаками непогоды меняйте стиль вождения. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
5: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ОНКК АЗ-68.
6: Где участок выбрать?
7: Какой фундамент?
6: Какой кирпич?
7: Сколько это вообще стоит?
8: Можно проще. Честный застройщик строит загородные дома комфорт-класса. Все уже придумано.
9: Телефон 239-31-31. Честныйзастройщик.рф.
10: Радио Рекорд представляет «Катай с рекордом». С 20 по 31 июля по будням с 6 до 7 вечера слушай «Хочу и баста». И получи возможность катать с рекордом на новом крутом велике. Подробности в группе Радио Рекорд Казань во ВКонтакте. «Катай с рекордом». Кордом 12+.
11: Партнер проекта — онлайн-гастромаркет Secret Kitchen.
12: ИП Кравченко Дарья Владимировна. УКРН ИП 323-028-00-219-019-038-6+.
13: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
14: Спонсор часа — О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Нюха сама себя не отметит. На хате у Евгеньича есть все для шумного праздника. Караоке, музыка, ведущий, банкеты, место для всей компании. Собирайте друзей, а для именинника у нас действует специальное предложение. Минус 30% на весь банкет. Отмечаем по-домашнему, но громко. Хата у Евгеньича на Профсоюзной 10/14. Бронируй дату заранее. 18+.
4: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой, быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
5: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
6: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
7: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
8: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500 54 20.

0: Record. Реклама.
1: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Небаре.
2: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Небар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
3: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
4: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савиново». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савиново». Ямашева, 93.
5: Пицца!
6: Когда хочется всего и сразу. Горячие пиццы, свежих роллов, сочного бургера или ароматного вока. Secret Kitchen объединяет 4 кухни мира в одном приложении. Выберите свой вкус. Secret Kitchen – удовольствие, которое приезжает к вам. secretkitchen.ru
7: ИП Кравченко Дарья Владимировна, УГРНП 323-028-300-219-038-6+.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет. Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
1: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/BDO. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
2: В ледяном дворце правит та, что способна обратить сердце в холодный кристалл. Радио Рекорд представляет новую главу фестиваля. Белая. Снежная королева. 3 октября. Санкт-Петербург. Ледовый дворец. 3 танцпола. 2 секретных зарубежных гостя и российские звезды электронной музыки. Вход только в белом. Подробности и билеты на radiorecord.ru. Белая.
3: Шоу-клуб. УГРН 116-784-739-21-30. Санкт-Петербург, 18+.
4: Будь в Прайме этим летом. Скидка до 40% на инжирные персики в самокате для подписчиков Сберпрайм. Подключайся и лови летнюю выгоду. Подписка Сберпрайм. Услуги от АО ЦПЛ. Москва. УГРН 111-774-668-98-40. 18+. Самокат. Услуги от ООО «Умный ритейл». Москва. УГРН 117-784-726-16-02. 6+. Общий срок проведения акции с 24 по 25 июля 2026 года включительно.
5: Ого, вы что, уже 2 часа в бадминтон играете?
6: Только 2. Вместе столько третьим ягодным лимонадом.
7: Наслаждайтесь летом и ягодными новинками из самоката сколько захочется. С доставкой от 15 минут.
8: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
9: Микс из главных треков недели. Это
10: Мега Рекорд Мега Микс.

в нем.

0: Классика рекорда. Привет, это MC Жан. Слушаем лучшие EDM-хиты всех времен и народов. Сегодня с 10 вечера на Радио Рекорд.
1: Рекорд. Реклама.
2: Мой психолог сказал, что мне нужно повысить самооценку и научиться смотреть на проблемы свысока. Это можно сделать только в Нибаре.
3: Танцевать на барной стойке каждый день. Терапия, которая работает. Сбрось напряжение, заберись на бар и посмотри на всех свысока. Нибар. Рецепт твоего отличного настроения. 18+.
4: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
1: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500. 54-20.

0: Всем привет, с вами MC Жан. Мы начинаем еженедельное шоу «Классика рекорда». В нем для вас звучат только самые крутые, проверенные EDM-хиты «Радио Рекорд». И прямо с порога врываемся в 2009 год, когда даже кофе по утрам варили в стиле прогрессив хаус. И у нас в эфире Тиесто и его «Escape Me». Вокал в треке от Сидни Селесте, Сиси Шеффилд, актрисы и певицы из Лос-Анджелеса. Говорят, она так круто передала эту смесь усталости и дерзости, что Тиесто сразу понял, вот оно, попадание в десятку. Escape Me – второй сингл с альбома «Калейдоскоп». Для этого релиза Тиесто будто немного сменил оптику. Чуть меньше классического транса и чуть больше эмоций и атмосферы. Как будто вместо бесконечного вперед он сказал: «Давай сначала выдохнем, а потом снова в бой». Говорят, если включить Escape Me в пробке, то светофоры начинают гореть зеленым. Не доказано наукой, но статистика танцполов не врет. Под этот трек невозможно стоять спокойно. Проверено на себе.
1: Классика рекордов.

0: С вами Классика Рекорда. У микрофона MC Жан. Мы слушаем самые крутые EDM-хиты Радио Рекорд. И прямо сейчас у нас в эфире легенда танцполов, трек, под который в 2007-м даже бабушки на дискотеках пытались сделать лунную походку. Дэвид Гетта, Love is Gone. Этот хит Гетта записал с вокалистом Крисом Уиллисом буквально за один день. Да-да, не за год, не за месяц, а за сутки. Утром идея, вечером хит. Говорят, когда Гетта впервые сыграл этот трек на вечеринке, кто-то крикнул: «Да это же просто любовь ушла!» Вот так родилось название. Пусть любовь и ушла, а этот трек навсегда. Танцуем, друзья! Дэвид Гетта, Love is Gone.
1: Классика Рекорда.

0: Record. Реклама.
1: Ищете уютное место для дня рождения?
2: Или теплых семейных встреч?
1: Семейное кафе «Тренди».
2: Вкусно, уютно для всех.
3: Семья всегда будет в тренде.
1: Trendy.rf.
4: Бронь столов 225-44-33.
5: Город Казань. ООО «Тренди». УГРН 124-680-00-24-26.
6: Услышали? Это знак, что пора освежиться. На Озон Фреш вас ждут прохладные морсы, квас, лимонады, а еще море мороженого по приятным ценам.
7: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741, 16+.
8: Привет, я Азат Назмутдинов, основатель сети Кастабэй. Мы кормим комфортной татарской едой. Быстро, сытно и с душой. Это вкус, который вас не подведет, потому что Кастабэй любят все. Ждем вас в гости.
9: Чувствуешь? Это не просто ритм. Это адреналин. 8 августа Татне

0: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
1: Огромный выбор и низкие цены на айфоны, смартфоны OnePlus, Google Pixel, Xiaomi, а также технику умного дома, Roborock, Dreamy и Dyson. Переходи на kazandigital.ru и будь в тренде.
2: ИП Туманов Олег Николаевич, город Казань. ОГРНП 316-169-300-134-608-12+.

0: имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
1: Трасса или бездорожье? Да какая разница? С новым Jetour T1 дорогу выбираете вы. Мощный и зверски красивый Jetour T1. Только в этом месяце с выгодой до 530 тысяч рублей. И даже за наличный расчет. Jetour в Диалог Авто. На декабристов. Не оферта. Подробности в автосалоне.
2: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
3: Дополнительное образование.
4: Папа, еще круг!
5: А я на боулинг.
6: Мам, я в игровые автоматы.
7: В Мазапарке развлечений хватит на всех. Дети и взрослые, отдыхаем до 6 утра. Время приключений без ограничений. Приходите всей семьей в Мазапарк. Мазита Гафури, 46.
8: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.
9: Спонсор часа. О, Глаз Клиник. Клиника зрения Омикрон.

0: Классика рекорда звучит для вас каждую пятницу с 10 вечера до 11 по московскому времени в прямом эфире Радио Рекорд. С вами MC Жан. И, кстати, самое время послушать еще один танцевальный электронный хит Duke DuMont «Won't Look Back». Название трека будто специально создано для пятничного вечера. В 22:00 ты уже такой: все, никаких отчетов, никаких «надо было еще вчера», я не оглядываюсь назад. И нажимаешь «play». В 2014 году этот трек взлетел до второй строчки в UK Singles Chart. Вокал в треке от Эоланды Кворти. Но в титрах ее поначалу не указали. Представляете, каково это? Твой голос знают миллионы, а в списке авторов ты не числишься. Прямо как диджей, который сводит сет, а все кричат: «какой крутой трек!», но никто не смотрит в сторону пульта. В Великобритании трек получил золотую сертификацию, а это значит, что его крутили, скачивали и стримили так много, что даже бухгалтерия у лейбла начала улыбаться. Пусть эта пятница будет такой, о которой завтра мы будем вспоминать с улыбкой. Танцуем!
1: Классика рекорда.

С вами MC Жан, и в эфире радиошоу «Классика рекорда» звучит «Кашмир» и «Марник». Базар! Да-да, та самая композиция, которая в 2015 году официально стала гимном фестиваля Sunburn Goa. А это, на минуточку, один из самых масштабных рейвов в Азии, где танцполы живут по принципу «Если ты не потерял сандалию в толпе, значит танцевал недостаточно страстно». Название «Базар» тут не про овощи и специи, а про атмосферу, про тот самый вихрь звуков, красок, энергии, который накрывает Goa. Треки «Кашмир», он же Найлз Халлоуэлдхар, бывший участник The Cataracts, мастерски смешал индийские мотивы с мощным EDM-грувом. «Базар» — это не просто трек, а капсула времени, которая мгновенно телепортирует тебя прямиком в сердце индийского рейва.

0: Record. Реклама. Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
1: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Кроссоверы CS35, UNI-S и CS75+. От 2 200 000 рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
3: Подробности в Чанган-центре «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 47, корпус 1. Предложение ограничено, не является офертой и действует, пока автомобиль есть в наличии.
4: Осталось родить сына или дочку. Ваш частный дом построит честный застройщик, а дерево в подарок. Подробности по телефону 239-31-31.
5: Таймер выгод на автомобили ГАК запущен. Скидки до 800 тысяч рублей. Даже за наличный расчет. Но только в этом месяце. «Диалог Авто». Официальный дилер ГАК. Казань. Декабристов 79.
1: Не оферта. Подробности в автосалоне. Акция действует, пока автомобили в наличии.
6: Быстрая продажа квартиры под ключ вместе с агентством недвижимости «Этажи». Экспертная аналитика рынка. Большая база клиентов. Они уже ищут квартиру в вашем районе. Гарантия безопасной сделки. Звони 2-100-770.
7: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи».
8: Хотите, чтобы ваш ребенок учился с интересом и опережал сверстников? Top IT School – это современная частная школа в центре Казани с углубленным изучением IT и английского языка. Уроки английского с носителем, захватывающие занятия по разработке игр. Ведем набор с 1 по 9 класс. Успей записаться. 254-48-08. 254-48-08. 6+.
9: Дополнительное образование.
8: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
10: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
11: Ночной клуб «Омут». Танцуем каждую ночь до 8 утра. Бесплатный вход для всех. Ночной клуб «Омут». Кремлевская, 21. 18+.
12: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
13: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Телефон 233-04-83. Звони. 6+.
14: Огромный ассортимент для детей, молодежи и взрослых на одной ярмарке. Торговый фестиваль изобилия с 21 по 25 июля. Казань, Московская, 1, Дворец спорта.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 500-54-20.
15: Пол 2016-го. Бабушка качает, внуки танцуют. Гармония поколений. Год выхода 2016-й. Лейбл Spinion Records. Название можно трактовать как призыв прислушаться к ритму, к басу, к тому, как трек разговаривает с танцполом. И он правда болтает, энергично, без пауз, будто не спал три ночи и теперь делится всеми новостями сразу. Трек балансирует между классическим хаосом и чуть более дерзким звучанием, как если бы строгий учитель вдруг выдал идеальный танцевальный панчлайн. Так что классика бывает не только про скрипки, но и про бас, который пробирает до мурашек.
16: В эфире «Классика рекорда».

классику рекорда сегодня завершает Уилкинсон Талли Райли с композицией «Dirty Love». Трек появился 12 октября 2014 года на RAM Records. Остается напомнить вам о моих ближайших выступлениях, и ближайшее состоится уже завтра на праздновании Дня города Зеленогорска, где я выступлю в качестве EDM-MC в компании легендарных российских диджеев. А в августе меня ждут большие и малые города нашей огромной страны, ровно-неровные танцполы, так что следите за афишей. Инфо и контакты на сайте mcjan.rf. А этот выпуск «Классики рекорда» и другие выпуски уже доступны в нашем телеграм-канале, плейлисты «Радио Рекорд», а также на нашем сайте www.radiorecord.ru, ну и, конечно же, в нашем мобильном приложении «Радио Рекорд». Качайте, если у вас его еще нет. Я люблю вас, ваш MC Жан. Увидимся, услышимся. Встречайте «Рекорд Пати».

Привет всем, кто на позитиве. Зовут меня Тим Вокс. И прямо сейчас мы стартуем пятничное двухчасовое танцевальное действие, которому рекорд пати, друзья, наша радио-вечеринка в прямом эфире, где мы максимально мощно отрываемся под те самые треки, которые мы делимся с вами на протяжении двух часов пятничной рекорд пати. Разумеется, превращаем свою домашнюю вечеринку в рекордную. Если у вас хорошая погода за окном, еще и за город можно уехать и максимально мощно оторваться на таком вот вашем внутреннем рекордном опен-эре. Все это можно сделать вместе с нашей радиотусой рекорд-пати. А поэтому прямо сейчас я предлагаю начинать наполнять импровизированные танцполы и максимально мощно врываться в наше двухчасовое танцевальное действие рекорд-пати.

0: Рекорд. Реклама.
1: А поехали всей семьей. С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Тенет Т8 – это пространство и уверенность. Вместительный салон, большой багажник и мощный двигатель. Тенет Т8 – для новых моментов. От 2 миллионов 705 тысяч рублей. Подробности в Тенет Диалог Авто на Горьковском шоссе 30, корпус 1. Не оферта.
2: Отметь свой день рождения в ночном клубе «Омут» со скидкой 50%. Проведи эту ночь так, чтобы потом было что вспомнить и что забыть. Ночной клуб «Омут», Кремлевская, 21, 18+.
3: Внимание, внимание! Огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Повторяю, огромный выбор мебели в ТК «Савинова». Ямашева, 93. Если мебель, то ТК «Савинова». Ямашева, 93.
0: Record Dance Radio. Реклама в Казани. 554-20.

0: приложении «Радио Рекорд» вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Если что, их там более 100 штук для совершенно разного направления. И потанцевать, и послушать, и почилить. В общем, забегайте, зацените, добавьте в избранное понравившиеся интернет-потоки, ищите интернет-радиостанцию «Пати 24 на 7», где она является неким продолжением нашей радио-вечеринки «Рекорд Пати», которая прямо сейчас еще 90 минут звучит здесь, в эфире «Радио Рекорд».
1: Рекорд.

музыка, которая звучит в этом шоу. Слушайте ее круглосуточно на радиоканале Record Party 24/7, на сайте и в мобильном приложении Record Dance Radio.

Рекорд-пати, уже плавно перетекающий в субботнюю, по крайней мере, по московскому времени, друзья. Ну и, конечно же, друзья, я буду не я, если не расскажу вам про главное трансовое событие страны «Радио Рекорд». Фестиваль «Трансмиссия», который возвращается с новой постановкой «Портал». Три иностранных артиста – Ронский Спит, Ален Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. 16 октября в Москве в ВК-стадиум, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. «Трансмиссия. Портал». И, кстати, друзья, успевайте выгодно приобрести билеты по акции «Ранние пташки» на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас продолжайте наполнять импровизированные танцполы нашей радиовечеринки «Рекорд Пати». Рекорд.

Всего лишь полчаса осталось до финала сегодняшнего эпизода Рекорд Пати, а значит, стоит позаботиться о том, чем занять себя далее. Ну, во-первых, есть мобильное приложение Рекорда и сайт radiorecord.ru. Во-вторых, прямой эфир Радио Рекорд 24 на 7. Слушайте вашу любимую музыку и шоу любимых резидентов, конечно же. Что касается мобильного приложения Рекорда, там еще добавить в избранное можно понравившиеся интернет-станции, и чтобы впредь долго их не искать. Ну, а прямо сейчас я предлагаю еще полчасика потанцевать здесь, на импровизированных танцполах нашей радиовечеринки Рекорд Пати. Record.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати напоминаю вам про телеграм-канал плейлисты Радио Рекорд. Там у нас собрано огромное количество музыкального, танцевального и свежего контента, что самое интересное, друзья. Забегайте, слушайте, классно по-музыкальному проводите время с телеграм-каналом плейлисты Радио Рекорд. Там у нас есть шоу вейкаперов, там у нас есть Виолетта Юшкина с Рекорд Пати, там у нас есть Женя Балдин с колбасным цехом «Русским часом», In Between Trust от Леди Вакс, также Рекорд Лаб Шоу, Рекорд Релиз. Все это в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд. Слушайте, забегайте, подписывайтесь, если вдруг еще по какой-то неведомой для меня причине не подписаны. Что же касается меня, то меня зовут Тим Вокс. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому, всегда заряженные батарейки. И adios, amigos. Пока. Рекорд.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS77913323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Армин ван Бюрен. Are we feeling Amsterdam?
2: All right, I want to know who's here for Tomorrowland Weekend 2. Let me see some hands up. All right, here we go. Yay. Coming up in this episode, new music from Richard Duran, David Forbes, Vinny Vici with Space 92, and finally, the world premiere of Everlasting, my new single with Sasha. Hour number two, we're joined by Doppenberg and Ahmed Helmi for their Hellberg project. But we start the show with a 2000 classic, Solid Sessions Janeiro, reworked by BLR and Ruben.
3: Yes, let's have a listen.
2: Are you ready, Amsterdam?
4: Yeah.

0: эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Клуб. Армин ван Бюрен.

Радиоканал 101.9 зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия ЭЛ, номер ТУ-16-01-728. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: В эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Рекорд Dance Weekend.
2: Никакого радио.